0: Их не слышно, их не видно, и никто не бесит в 7 утра.
1: По факту.
0: Но 31 августа они вернутся. И да, они уже что-то для вас планируют.
2: Я собираюсь в новом сезоне распилить Олега. Как бюджет.
1: Это хотел сказать.
3: Я больше не буду ставить пенсовские песни.
2: А я больше не буду ставить молодежные песни. Будем ставить средние песни.
3: Мото опять?
2: Да.
3: Мото можно оставить, он не обидится.
2: Смешно было.
3: Ну хотя, может, и обидеть. Не, ну не должен.
2: Нет.
0: Калинин и Райтраун. Утреннее шоу 1+1. Снова с вами с 31 августа на новом радио.
4: Да, мы сами в шоке.
5: Реклама.
6: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
7: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
8: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился.
10: А это получается... Кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
13: 0+.
14: Великий комбинатор на службе в полиции.
15: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
14: «Крот Баюн». Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14:20 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
16: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Ммм. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много. Такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 17 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 13. Ветер восточный, умеренный.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы «Соцветие». Надежная среда для роста ваших инвестиций.
3: Соцветие. Эко-кварталы.
4: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф». Группа строительных компаний «АРС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
2: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
3: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту.
2: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
4: Да я и так думаю про зоту.
2: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
5: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы соцветия. Надежная среда для роста ваших инвестиций. Соцветие.
2: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
4: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
3: Ну ты сравнил.
4: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
3: И ты выбирай зоту.
5: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с «Медиасервис». При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое. Новое. На новое.

0: YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
1: Новое радио. Новое.

0: По данным Яндекс Погоды, сегодня, в понедельник, 17 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 13. Ветер восточный, умеренный.
1: Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
6: Чего?
5: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
7: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемо. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки.РФ.
8: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретения автомобилей, бывших в употреблении.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
3: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
5: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Дома сданы.
6: Новое радио. Радио.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Новое радио.

0: По данным Яндекс Погоды, сегодня, в понедельник, 17 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 13. Ветер восточный, умеренный.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы «Соцветие». Надежная среда для роста ваших инвестиций.
3: Соцветие. Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «АРС». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
2: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом, посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
3: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
4: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
6: «Новое радио».

0: Новое радио. Юрадио.ру. Супер хиты. И ты. Супер новинки. Новое радио. Новое.
1: Твоя любовь так похожа на ртуть, но ты позволишь мне ее испить, если захочешь.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

кричали громко чайки, и не случайно обречало бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали.

0: Реклама. Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы соцветия. Надежная среда для роста ваших инвестиций. Соцветие.
1: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
5: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
7: Да что тут думать? Котел!
6: Не входит!
7: Когда вообще думать нечего? Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
6: А он точно самый-присамый необходимый?
8: А как ты думаешь, почему так написано?
6: Даже не думай сомневаться. Зота.
9: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
10: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
11: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много, такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
12: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Эви, я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь, я буду здесь жить.
0: Мы такие крутые, да?
2: Я

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 17 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 13. Ветер восточный, умеренный.
1: Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.

0: 20:45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите. Билеты уже в продаже. 0+.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: радио. Это «Звонкий».
1: С тобой Даня Нилетто.
2: Новые.
3: Всем привет, это Мэри Гу.
4: С вами Джонни.
5: Меня зовут Ёлка.
6: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
7: С вами Полина Гагарина.
8: Всем привет от группы «Пицца».
9: Слушай.
10: Новое радио. Присоединяйся погромче.
9: Newradio.ru.
10: Новое радио.

0: Их не слышно, их не видно, и никто не бесит в 7 утра.
1: По факту.
0: Но 31 августа они вернутся. И да, они уже что-то для вас планируют.
2: В новом сезоне вводим рубрики, ведем эфир в хорошем настроении. Да. Я вовремя прихожу всегда.
3: Песни форматные только
2: абсолютно
3: ставим.
2: Мото, никакого рэпа.
3: Полина Гагарина прозвучит. Нет. Наконец-то. Кто?
2: Только
3: Мари Краймбрери.
2: Да, и обязательно принимаем звонки за эфир.
3: Да, чтобы адекватный человек был в эфире. Все-таки это федерального масштаба события, естественно.
2: Погоду читаем,
3: да,
2: обязательно.
3: По-нормальному.
2: Пробки.
3: Угу.
2: Во всех городах.
3: И все это ложь, этого не будет.
2: Не
3: поняли?
0: Калинин и Райтраун. Утреннее шоу 1 плюс 1. Снова с вами с 31 августа на новом радио. Да, мы сами в шоке. Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герои рубрик прямо сейчас участвуют в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
8: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
9: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
15: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit Pay.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit Pay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
0: Новое радио. Новое радио.

0: По данным Яндекс Погоды, сегодня, в понедельник, 17 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 13. Ветер восточный, умеренный.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ТСК 2010».
2: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы «Соцветие». Надежная среда для роста ваших инвестиций.
3: Соцветие. Эко-кварталы.
4: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф». Группа строительных компаний «АРС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама.
6: Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12. Сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Великий комбинатор на службе в полиции.
8: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
7: Крот Байон. Премьера детективного сериала 23 августа в 14.20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
11: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
12: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 12. Новое радио.
1: Даже не знаю, какие слова поддержки сейчас тебе сказать в связи с началом новой рабочей недели. Пока что ничего на ум не приходит. Так что помолчу, ты помолчи. Оставлю себя наедине с суперхитами, суперновинками нового радио. Ну и так промеж делом буду вставлять свои 5 копеек. Вадим Данилин здесь. Доброго времени суток всем.

открыл, как это сказать, Лирик открыл мою рабочую неделю. Вот так вот, в эфире нового. Так, давайте снова расставим все точки над «и». Две недели прошло, напоминаю, для всех, а есть такие, которые сейчас спрашивают, где все-таки утреннее шоу «1+1». Доброе утро, Эстония проснулась у нас. Напоминаю, что они в отпуске до 31 августа, выйдут в эфир 31 августа. Если очень соскучился, есть официальное приложение «Новое радио», называется оно «Радио Хаб», категория 12+. Скачивай в своем магазине приложений, оно бесплатное абсолютно. Что ты получишь, когда скачаешь? Во-первых, тот же самый эфир. Стабильный поток. Можешь слушать эфир, можешь подсматривать, что творится в студии, но в студии ничего интересного не творится. Здесь сидит одинокое кортизоловое лицо. Привет таким же кортизоловым лицам. Вот. Помимо всего прочего, также что еще можешь? Послушать записи эфиров утреннего шоу 1+1 и не только утреннего шоу 1+1. Вот. В принципе, все сказал. Скачивай в своем магазине приложение. Обязательно категория 12+. Что еще могу я вам сказать на данный момент? Значит, слушайте внимательно. А какое у нас сегодня число-то? 17-е, точно, 17-е. Да, ну две недели прошло. Вот. С сегодняшнего дня на две недели в эфире стартует народная забава, которая называется «Зацепи новинку». Для тех, кто не знает, это уникальная, эксклюзивная, единичная в своем виде возможность выиграть на свой мобильный телефон 2000 рублей от «Нового радио» исключительно за свою внимательность. Не нужно никуда ехать, не нужно никакие смски никуда отправлять, ничего. Просто за внимательность и за твое активное прослушивание эфира можешь получить 2000 рублей на мобильный. Каждый день мы будем объявлять себе новинку дня. Это новинка. Это не суперхиты, это новинки, которые недавно только появились у нас в эфире. Каждый день мы будем объявлять тебе новинку дня. Как только услышишь ее в эфире, тут же звони, записывай номер. Я подожду, записывай. 8-495-232-16-32. 8-495-232-16-32. Как только услышишь эту новинку в эфире, тут же звонишь, стараешься дозвониться первым. Ну, если дозваниваешься первым, получаешь 2000 рублей на мобильный. И игр будет в течение дня очень много. Игра сама «Зацепи новинку» будет звучать в эфире две недели. Все оставшееся лето сможешь заполучить ежедневно, и в том числе на выходных, 2000 рублей на мобильный. Плохо ли? У меня абонентская плата за мой безлимитный интернет, безлимитные звонки и так далее, 300 рублей идет. Это... На полгода можно забыть про абонентскую плату на телефоне. Хотя сейчас подняли. Было 320, стало что-то порядка 400, что ли, рублей. Да не об этом. Короче, значит, смотрите. Объявляю новинку дня. Новинка дня сегодня — это...

самое, что ни на есть, летняя новинка от Гаязова Ксанта Лючи. Как только услышишь ее в эфире, звони срочно 8495-232-1632. Старайся дозвониться первым и забирай 2000 рублей на мобильный. И хлеба, и зрелищ до конца лета на новом радио обеспеченное.

0: Акма, «Любовь, магия», суперхит на новом. Да, для многих, я все-таки напоминаю, утреннее шоу в отпуске, и они в отпуске не на две недели, а на месяц, да, они супер белые. Есть белые люди, которые в отпуск ходят на две недели, а есть супер белые люди, которые уходят в отпуск на целый месяц. Поэтому, ребята, еще раз напоминаю, можете скачать Radio Hub 12+ категория и послушать записи эфира, если соскучились по их голосам. А тем временем, новость, давайте начнем с вас, милых дам. За милых дам новость расскажу. Помнится, на прошлой неделе рассказывал о том, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес все-таки поженились спустя 10 лет отношений, у них уже дети появились, и вот только недавно они организовали свой брак. Для этого особого дня пара решила сделать красивый намек на начало своей истории. Вся семья была одета в Гуччи, созданный специально на заказ. Выбор далеко не случайен, ведь Джорджина работала в бутике Гуччи в Мадриде, когда познакомилась с Криштиану почти 10 лет назад. Пофигу на эти все подробности. Короче, в Португалии свадьба была. Здесь самое интересное. Почему я начал с этой новости? Ну, Криштиану Роналду теперь у нас занят. Девочки, расслабьтесь. Самое интересное. В интернете показали фотографии с фотосессии свадебной. И, девочки, внимание, я сейчас, что вас заинтересует, так это актуальный цвет и актуальная форма маникюра Джорджина. Она теперь Роналду будет, наверное, да? Джорджина, кто она? Джорджина Родригес. А, Джорджина — это имя, да. Джорджина Родригес. Актуальный цвет маникюра. Хотите узнать и форму? Но она теперь все-таки миллионерша, или если не миллиардерка. А у Роналду, кстати, огромный камень. Ну, просто огромный камень на треть пальца. Короче, давайте так. Цвет и форму маникюра я сейчас скину в наш мессенджер, самый большой среди всех радиостанций в мире, знаете какой. Под последним постом о новинке дня сегодняшней. Давайте я скину. Так, маник Джорджины. А вы зайдете и посмотрите, что сейчас оказывается в моде в мире. Какой маникюр. Ну, чтобы, ну, если захотите что-нибудь изменить. Кстати, очень красиво. Мне очень нравится. Очень неброско. Меня больше камень удивил Криштиану Роналду. Нафига такой камень таскать с собой? Я думаю, что это бриллиант все-таки, да? Все, короче, смотрите маникюр у Джорджины. Какого цвета? Хороший такой, хороший. А мы скоро продолжим.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рэй Браун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Реклама.
3: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
4: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
5: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы «Соцветие». Надежная среда для роста ваших инвестиций.
6: Соцветие. Эко-кварталы.
7: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился.
13: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

короче, будете ржать, выложил фотографию маникюра Джорджины Родригес, жены Криштиану Роналду, сказал, что Криштиану Роналду с большим камнем, бриллиантом ходит, а оказывается, это рука Джорджины. Ну, я спутал с мужской рукой. А у нее реально рука, как мужская, с огромным бриллиантом, извините. В нашем мессенджере фотографию маникюра, актуального маникюра, какой красивый сейчас. Зайдите, посмотрите. Ну, это реально, с камнем это женская рука. Но она похожа на мужскую, чё вы? Алло. Рука с камнем женская. Да она на мужскую похожа, еще и татуировки. Да.

Так, это «Елка», ее суперхит «Выдохни» в эфире «Нового». Далее, давно я не представлял вам новинок. Моя любимая рубрика «Потанцевальный суперхит». Время, когда я знакомлю тебя с новинками, которые только-только появились на белый свет. Еще толком нигде не завирусились, но имеют все возможности для этого, потому что красиво, ну и, естественно, это звезды мировой величины. Сегодня я хочу представить новинку от Робина Шульца, нашего с тобой любимого, постоянного участника нашего эфира. Но вот только еще успею, не успею. Короче, маникюр Джорджины засрали, извините за это выражение. Люди сказали, что, во-первых, возрастными руками назвали ее руки. Возрастными. Ей 32 года, алло, какие возрастные руки. Во-вторых, и цвет засрали, и все засрали. Ладно, давайте не об этом сейчас. Робин Шульц. Премьера на новом радио. Новинки. Новинки.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07. 2026.
7: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
8: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
9: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
10: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
11: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
12: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
11: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха». В кино с 13 августа. 18+.
13: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
14: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
15: Вот это ухватил!
16: Ура! Купила! Мое!
17: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
18: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
19: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.

0: Первая на сегодня, не последняя. Премьера, так сказать. Зацепи новинку в эфире Нового. Напоминаю, с сегодняшнего дня, в течение 2 недель, у тебя есть уникальная возможность выиграть 2000 рублей на мобильный. Исключительно за свою внимательность. Новинка дня сегодня. Гаязов и Санта-Лючия. Первый звонок у меня из Санкт-Петербурга. Виктория, здравствуй.
1: Всем привет.
0: Привет. У тебя утро началось намного лучше всех остальных сотен миллионов россиян. Ты уже вот по дороге на работу заработала 2000 рублей на мобильный. Я тебя поздравляю.
1: Алло,
0: да.
1: Я пропал, не слышал, извините.
0: Что ты не расслышала? Где ты там вообще едешь?
1: Я плетусь на работу. Опаздываю.
0: А ты кем работаешь, что опаздываешь? Время только еще 9 даже нет.
1: Я фармацевт.
0: Хорошая работа. Ну, я тебя поздравляю, не отключайся, расскажу все подробности уже за эфиром. Напоминаю, новинка дня сегодня — Гаязовы, Санта-Лючия. Услышишь в эфире, звони 8495-2... Ты запиши номер, 2000 рублей на кону. 8495-232-1632. 8495-232-1632. Дозваниваешься первым и забираешь 2000 рублей на мобильный. Игры сегодня будут. Игры могут случиться в любой момент. Я сегодня шаловливый.
2: Зацепи новинку на новом радио.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 17 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 13. Ветер восточный, умеренный.
4: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12. Сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
6: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
7: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
8: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много. Такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
9: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
7: Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Супер хиты.
11: И ты.
10: Супер новинки.
12: Новое радио.
13: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярский час дня.
1: Новое радио. Джонни Депп может вернуться к роли капитана Джека Воробья. Продюсер Джерри Брукхаймер подтвердил, что его команда уже ведет с актером переговоры. Это все новости к данной минуте. Стране пораньше. Продолжаем просыпаться под суперхиты, суперновинки нового радио. Даже если на твоих часах три дня уже. Вадим Данилин здесь. Тоже сегодня вместе с вами просыпаюсь. Как-то очень тяжело.
2: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

Анна Айс и Дима Билан открыли новый музыкальный на новом. Так, слушайте, самое время, наверное, немного поболтать ерундой несерьезно, а серьезным. Понедельник, не будем сейчас вспоминать, что было на выходных. Они у меня прошли как-то, знаешь, незаметно, потому что... Вот знаете, вот эта вот фигня, у вас тоже, наверное, такое было, да? Когда я телевизор же купил, рассказывал на прошлой неделе, телевизор купил. И мне доставка такая, ну, короче... Ожидайте. Я говорю, ну, давайте промежуток там 2 часа, 3 часа. Они такие, нет. Ждите доставку с 10 утра до 11 вечера. У вас было такое, да, вот это вот? Как же меня бесит. Это потерянный весь день. Вам водители, курьеры позвонят как, за час до доставки. Я весь день провел дома, ждал звонки. Соответственно, курьер приехал, а у вас тоже, да? Курьер приезжает в самый последний момент. Они приехали в 10 часу вечера ко мне. Только в 10 часу. Я весь день сидел дома, ждал звонка. Они такие, ну, мы вам звонили, мы до вас не дозвонились. Я говорю, ну, знаете, у меня пропущенных нет вообще. Вот. Короче, это закон подлости какой-то. Когда я не знаю людей, которым курьеры доставляли бы посылку с самого утра. Если назначена доставка с 10 до 11, с 10 утра до 11 вечера, они обязательно приедут к 11 вечера. Я не знаю, чем они занимаются. Наверное, там, не знаю, пьют, курят, едят и весь день там и так далее. А потом уже ближе к вечеру все это начинают развозить. Не об этом сейчас. Я не про выходные. Не будем обсуждать выходные. Давайте обсудим немного работу. Здесь время от времени в интернетах звучит информация о том, что в наше время очень сложно найти работу. Очень сложно найти работу. И, в частности, по России, по статистике, от 40 до 60% людей, которые ищут работу, находят работу с использованием личных связей. И вот я хотел сегодня немного об этом поговорить. А поговорить хотел бы про твою работу. Вот ты можешь написать, рассказать 8495-232-1632 чуть позже. Либо написать в нашем мессенджере, как ты устроился на свое последнее место работы. По блату или по знакомству. Через поиск работы, может, как все нормальные люди. Может, родители тебе помогли, я не знаю. Может, жена тебя устроила или там муж устроил. Расскажите, вот меня интересует конкретный факт. Как вы устроились на последнее место работы? Я хочу просто провести тоже свою статистику, чтобы либо подтвердить, либо опровергнуть эти 40-60%, которые по знакомству ищут в наше время работу. Напишите, пожалуйста, если не сложно, можете голосовое сообщение начитать, анонимно все это я в эфир выведу. Короче, ну, стало интересно, как в наше время ищут работу. Есть, конечно, уникумы, которые пишут, я не работаю. Ну, иди спать, Юрий. Это наш постоянный слушатель, маньяк какой-то. Вот. Как вы нашли работу? По знакомству, по блату, через сайты по поиску работы и так далее. Просто стало интересно. Я вам за это песню хорошую поставлю. Шикарную поставлю. Шикарный кавер. Сейчас алды всплакнут. Это песни моей молодости. Это где-то 87-й год, да. Некоторых еще даже в планах не было.

Я видел свет, Сергей Лазарев, суперхит на новом. Так, вопрос остается прежним и стоит остро. А как ты нашел последнее место работы? По блату, по сестле, по объявлению в газете, через специализированные сайты по поиску работы, а может быть, тебя просто посадили на это место? Наш мессенджер, вот давай сейчас просто нон-стопом прочитаю, чтобы ты вообще картину понимал, о чем идет речь. Так, устроила знакомая, я анонимно буду читать. Устроила знакомая. Увидела объявление в газете, так и устроилась 12 лет назад. Я безработный. И вот еще одно сообщение есть. Еду на собеседование. Удачи тебе, подруга, подлуга. А вообще нет там никаких связей. Пожелайте мне удачи, я доктор. Сначала проходила психологическое собеседование с решением логических задач на 3 часа. А вакансию узнала через пациентов, а резюме отправила на тот сайт по поиску работы. Опыта собеседования вообще нет. После универа 13 лет отработал на одной работе. А, да, сейчас говорят, что прям очень сильно шпуняют. Знаете такое слово, да, шпуняют? Я не знаю, как сейчас синоним подобрать. На этих собеседованиях там нужно 9 кругов ада пройти, чтобы только тебя на работу взяли. Там вплоть до, я не знаю, до детектора лжи нужно проходить, чтобы просто взяли на работу, я не знаю, курьером там или кем. Статистика не врет. Всегда искал работу через сайты, но именно лучшее место работы, лучшее мое место, на котором работаю сейчас, это по знакомству. Еще одно сообщение. По знакомству за последние 15 лет сменила 3 места. Ходила сама всегда по собеседованиям. Главное произвести хорошее первое впечатление. Понабирали по объявлению, через приложение для поиска работы. На все работы, что были, и последнее место не исключение, устраивался только по знакомству. Где работаю уже 14 лет, нашла по объявлению в интернете. Вторую работу знакомая предложила, там уже 10 лет работаю. Я просто вспомнил свой случай, одну из своих работ. Люди знают, что я из Оренбурга, и в свое время я совмещал, ну, как так получалось, слушай, молодой организм, все вот эта красота, я совмещал, значит, с утра я работал учителем в школе, русский язык, литература, 5-11 класса, потом я ехал на радио работать, после радио я ехал на телевидение, на одном музыкальном канале работал ведущим, телеведущим, и после этого я ехал работать официантом в летнее кафе, то есть я совмещал 4 работы, ну, у меня так получалось, энергии хоть отбавляй, куда ее девать. Вот. Что я могу сказать? Работу в школе я нашел сам. Тупо по объявлениям, да. Дальше что у меня шло? Радио. Радио был кастинг. И я прошел этот кастинг. Вот, по поводу телевидения. Как я устроился телеведущим? Было время, да. Вот сейчас смотрю на свое вот это кортизоловое лицо, думаю, ну какой телеведущий из тебя? Ну посмотри, ну рожа, вот, в калаш ныряет со свиной рожей зайти. Я просто пришел, я захотел работать на телевидении. Я пришел, говорю, я хочу у вас работать ведущим. Они так посмотрели на меня, удивились. Говорят, да? А какое у вас образование? Я говорю, я учитель русского языка и литературы. Ну, говорит, у вас есть образование, есть голос. Давайте, давайте попробуем. Я попробовался и стал работать. Я не помню уже, сколько я работал. Ну, официантом по объявлению. Да. Причем, знаете, что самое интересное? Где я больше всего денег получал? То есть у меня была школа, радио, телевидение и кафешка летняя. Я больше всего денег получал в летней кафешке. Не поверишь. Серьезно.

0: как ты нашел свое место работы, наш мессенджер. Спасибо огромное за обратную связь. Я хотя бы не в пустоту вещаю, знаете, ну приятно, приятно стране пораньше. О, у меня работа мечты, работаю директором садового центра. Вакансию нашла на маркетплейсе, добивала работодателя, чтобы меня взяли. Это куда лучше, чем бухгалтером. Ну, я не знаю. Главное, это деньги. Для меня, по крайней мере, а не любимая работа. По знакомству. Меня муж устроил к себе на работу. 3D-дизайнером там и научился. Уже 5 лет работаем вместе. Сам все сам. Вот смотрю вот по сообщениям. Мужики сами находят работу. Девочек по знакомству. Ну, вообще. Вообще пипец. Так, о последнем месте работы рассказывала подруга. Подала заявку, прошла собеседование, тесты и на нее... А, и не без нее на меня обратили внимание. Сама нашла работу, где сейчас работаю в разделе вакансии. На другую работу затащили знакомые, по блату так скажем. Директор позвонил мне сам, предложил работать у него главбухом. До этого пересекались на моем предыдущем месте работы. В итоге работа уже 4 года, все устраивает, все довольны. Меня посоветовала начальница... Моя подруга. Я пришла на собеседование, меня приняли, работаю 3-й год. Помню, нужна была срочно подработка во время учебы, и я просто заходила в разные магазинчики и заведения и спрашивала, нужны ли им работники. Самый действенный вариант, мне кажется. Так, я еще раз напоминаю, коллеги, что у Нового Радио есть официальная... приложение, которое называется Radio Hub. Там теперь есть и подкасты. Если пролюбил, туда тоже можно. Пролюбил и прослушал любимое шоу в эфире, не беда, можешь послушать его в любое время. Помимо вещания, стабильного потока, фонового режима, есть еще и всевозможные подкасты, которые можешь включить в любой момент, даже вечером можешь включить утреннее шоу и наслаждаться любимыми голосами, яркими историями, настроением Нового Радио. Короче, скачивая Radio Hub в своем магазине приложений, категория 12+, вы продолжаете, пишите. Очень, кстати, интересная тема. Как ты нашел последнее место работы? Многие по блату, да. Некоторых порекомендовали. Скоро продолжим.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК-видео. Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы соцветия. Надежная среда для роста ваших инвестиций.
2: Соцветие. Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: на простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Знакомьтесь, Маша. Начинала с одной уборки в неделю, просто помогала соседям. Когда решила превратить это в бизнес, денег на рекламу не было. Тогда она внедрила для себя простое правило. После каждой уборки оставлять клиентам маленький чек-лист «Уже сделано», а еще просила их записать короткий видеоотзыв прямо на телефон. Эти ролики Маша с разрешения клиентов выкладывала в местные группы и в свой канал. Живые люди, настоящие эмоции, конкретные адреса. Через 2 месяца у нее стояла очередь на неделю вперед. Лайфхак. Не просите клиента написать отзыв. Помогите ему его создать. Кстати, сегодня Маша участник программы лояльности Сбербизнес «Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.

0: Смех смехом, конечно, продолжаю немного читать тут за эфиром ваши сообщения по теме, как ты нашел последнее место работы, по знакомству, по блату, отправлял резюме и всякое такое. И мне стало интересно... Не, слушайте, давайте начнем с того, очень много. Там, да, кстати, Блин, у меня мысли как блох на собаке. Сначала. В России по статистике от 40 до 60% работа ищется по знакомству, по блату, по знакомству и так далее. Я сейчас спрашиваю слушателей в нашем мессенджере, как ты нашел последнее место работы. Очень многие, вот прям большинство пишут о том, что да, нашли по знакомству. Я в этом не вижу ничего плохого. Я всегда в этот момент вспоминаю слова своего преподавателя философии, дай бог ему дожить до 150 лет, прекрасный преподаватель философии, который знал, что учителям философии нафиг не сдалась, и рассказывал какие-то лекции, давал на жизненные темы. Он всегда говорил, я до сих пор помню, уже сколько лет прошло, он всегда говорил, до 30 лет обзаводись знакомствами, после 30 лет ими пользуйся. Я как-то так намотал на ус и считаю, что если у тебя есть возможность по знакомству устроиться на работу, это вообще это шикарно, это великолепно. Другой вопрос, что другие тебя могут не понять, да, и плевать, знаешь, мнение окружающих вечером ты на хлеб не намажешь, поэтому мнение окружающих, мнение тех, кого не спрашивали, опять-таки, это фраза того самого преподавателя философии. Как же его звали-то? Господи. Педагогический колледж номер 3, город Оренбург, на Советской находится. Скажите, пожалуйста, вот такой блондинистый, бородатый, усатый препод по философии у нас был. Если кто слушает сейчас из педагогический колледж номер 3 на Советской в Оренбурге. Он там у всех вел. Не суть. Короче, ваше сообщение. Вот, до 30 лет заводи знакомства, после 30 лет ими пользуйся. Золотые слова. Мне было 19, устроилась на завод возле дома. Думаю, годик поработаю и уйду. Сейчас мне 34, заводская жизнь затянула. Кстати, некоторые пишут про детектор. Детектор лжи или что-то такое. Позвоните, пожалуйста, мне. Хочется знать подробности. Я ни разу не сталкивался с детектором. Какие вот там вопросы вообще задают? Сыкотно, не сыкотно? 8495-232-1632. Позвоните, я хочу очень узнать подробности, если вы проходили этот детектор при собеседовании. Все сама, и собеседование, и полиграф. А, полиграф, да, и решение задач. HR после собеседования сказал, мы вам позвоним через несколько дней, так как у нас еще есть несколько кандидатов, которых нужно прослушать. Но босс позвонил мне уже этим же вечером, пригласил работать в лучшей команде. Подруга, это слушательница наша постоянная, написала сообщение. Подруга, ты себя видела? Тебя же за красоту взяли, а не за мозги. Ты красивая девочка, тебя взяли за красоту исключительно, чтобы разбавить вот этот вот весь зоопарк офисный. Алло, доброе утро, привет.
1: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
1: Виталик.
0: Виталь, ты полиграф проходил?
1: Ой, проходил раза три, наверное.
0: Да ладно, серьезно? Ну это же это издевательство над человеком. Мне кажется так.
1: Ну, отчасти. Один раз на работе прошлой. Ага. Проходил. А один раз, в МВД устраивался, другой раз в Росгвардию, третий.
0: А, вот оно что. А какие там вопросы могут задавать вообще? Я просто представить даже не могу. Правда ли, что тебя зовут Виталий?
1: Ну, в том числе, да. Вот этот вопрос. Потом, там, воровал ли ты что-нибудь, там, видел ли ты, как кто-то ворует и так далее. Видел ли ты какие-то там схемы в плане... мошеннические на работе и так далее. Ага. Покрывал ли ты кого-нибудь? Ну, что-то подобное.
0: Нифига себе. И что, прошел полиграф, да?
1: Нет. Сказали, слишком честный, не прошел.
0: В смысле, слишком честный ты, поэтому не прошел?
1: Да. Слишком честный, поэтому и не прошел, к сожалению.
0: Какая дичь.
1: Я 3 полиграфа не прошел за 3 месяца.
0: Подожди, полиграф, он что делает? Он, ты должен не врать и говорить правду. Правильно же?
1: Да.
0: Но ты не врал и говорил правду, честно. И тебя из-за того, что ты честный, не взяли.
1: Ну, именно так и получается, к сожалению.
0: Пипец какой. А чё? Слушай, очень много вопросов, Виталий. А что надо делать тогда на этом полиграфе? Не знаю. Просто да, нет, отвечать. А, подожди. Ну, врешь, полиграф покажет, что ты врешь. Тебя не возьмут на работу. Не врешь, говоришь правду, тебя не взяли на работу.
1: Там тебя подсоединяют датчиками, получается, к сердцу, к пульсу, к голове. И они фиксируют изначально, как бы, задают вопрос, там, тебя зовут Виталик? Ты говоришь, да, они фиксируют
0: тот момент, да, настроиться,
1: когда ты говоришь правду, да.
0: Да, я понял.
1: Потом говорят, сегодня там пятница, ты говоришь нет, например. И они вот видят, типа, как ты врешь. То есть, какие там схемы происходят, какие движения происходят в твоем пульсе, что ты врешь. Вот, как-то так.
0: Но вопрос главный...
1: И получается, видимо, тут же нет доказательств прямых никаких. То есть полиграф же, по сути, не является, как сказать, основой того, что ты врешь или не врешь. Я могу просто понервничать или еще что-то.
0: Ну да. У меня, например, когда я нервничаю, поэтому... медвежья болезнь есть. Сами виноваты, не надо было на полиграф меня сажать. Ну, короче, Виталь, ну, да, тут такая история вообще мутная в плане того, что... Спасибо, Виталь, хорошего дня тебе, спасибо, что позвонил. Какая-то очень мутная история. Человек сказал всю правду, и его за это не взяли на работу.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Ума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
10: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
4: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Новое радио. Новое на новом. Лирик. Аутентичное.

0: Индичная Веринова. Так, читаю комментарии еще по поводу того, как ты нашел последнее место работы. Ну, очень интересная тема. Вот по поводу полиграфа, опять-таки, я считаю, что это дичь полнейшая, лютая. Я понимаю, если ты на какую-то там, я не знаю, госслужбу устраиваешь, тогда можно, наверное, полиграф устроить. А когда ты устраиваешься, я не знаю, курьером там каким-нибудь или, не знаю, таксистом, какой полиграф нафиг? Вы что? Рабовладельческий строй у нас в каком году отменили? Вот это вот все. Вы что? Как ты устраивался на работу, слушатель пишет, крупная контора, там полиграф. Отвечал честно, воровал? Да. Видел что-то типа такого? Да. Употреблял ли на... да. И так далее. В итоге взяли на работу. Пипец просто. Сам искал, кроме такси и курьера, ничего не найти. Прошло 3 месяца, и я устроился через знакомых на крупное производство. Опять-таки скажу, что, судя по вашим сообщениям в нашем мессенджере, большинство нашли по знакомству. Много... А кто мешал тебе знакомства эти находить? Никто не мешал. Вот. Много лет назад работал в ночном клубе официантом. В конце смены шел по служебному помещению. Повар-сушист по приколу спросил, хочу ли я научиться делать роллы. Я сказал да, на следующий день пришел и остался на 12 лет на кухне, хотя учился на технолога производства косметики. Сейчас уже своя доставка роллов пару лет. Коллега с прошлой работы позвала на новое место. Ей спасибо, работаю с удовольствием. По объявлению, следующее сообщение. Позвонил, пригласили, пришел, рассказал пошляцкий анекдот, взяли. Сейчас работаю, чудо какое-то, действительно чудо. Прикиньте, это хирург какой-нибудь, да? Или кто там, я не знаю. 15 лет отработал в компании РЖД, по знакомству пришла. Потом подалась в продажи, по рекомендации пришла. Сейчас работаю менеджером по продажам, но у меня талант работать и не зарабатывать. Сейчас такая ситуация, ищу работу. Как-то моя девушка, бывшая, искала работу и в одной из фирм решила отправить заодно и мое резюме. В итоге меня пригласили на работу, а ее нет. Так и проработал там 3 года по скриптам. Бывшая не из-за этого. Ну, говори теперь, что не из-за этого. Да она ушла от тебя, потому что ты удачник, а она неудачница. Работала в одной из точек большой франшизы. Когда оттуда ушла, меня рекомендовали и позвали в другую точку. На первую работу устроилась по знакомству. На вторую в 14 году сама подошла к начальнику, попросила взять меня к себе хоть на какую-нибудь должность. Взяли на декретное место. Сейчас являюсь начальником одного из подразделений. И еще одно сообщение. В профессию вошла по знакомству. Такие сообщения. Вы оставляете свои, как вы нашли свое место работы. Ну, интересно все-таки. Но тенденция такова, что... Да что ж с моим голосом? Тенденция такова, что большинство все-таки по знакомству ищут в наше время. Да, действительно. Статистика не врет. По знакомству ищут работу. Сайты по поиску работы и всего прочего. Ну, это так, знаете, у кого нет никаких знакомств. Ну, а кто виноват, еще раз спрошу, что ты не заводил знакомства? Никто не виноват, сам виноват. Вот и ищи через эти сайты по поиску работы. В следующем части продолжим.
1: Новое.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13. Завтра во вторник, 18 августа, небольшой дождь. Днем плюс 23, ветер восточный, умеренный.
3: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
4: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы «Соцветие». Надежная среда для роста ваших инвестиций.
5: Соцветие. Эко-кварталы.
6: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик». ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Реклама.
8: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». 2. Заказал в «Максим». 3. Уехал дешевле.
9: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
10: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. Зуб к зубу. Петра Ломака, 6.
11: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
12: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
13: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
14: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
13: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
13: Или падают.
15: Никакой ты ему не сын.
16: Так вломился.
17: А это получается кража со взломом до 2 лет.
13: Премьера нового комедийного сериала
1: Гудовы с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Красноярске 2.
1: Новое радио. Сборы ребенка в школу в этом году обойдутся примерно в 17 тысяч для мальчика и 19 тысяч рублей для девочки. Пишут СМИ, это все новости всегда на минуте. Давайте пока не будем про 1 сентября говорить. Еще 2 недели впереди лета. Продолжаем отдыхать, раскачиваться. Время у нас овер дофига. Вадим Данилин здесь. Всем привет. Ну и так, продолжаем про межделом читать ваши комментарии по теме в нашем мессенджере. По теме, как ты заполучил последнее место работы. По знакомству по блату, через сайты по поиску работы, либо тебя привели за ручку и так далее. Расскажи обо всем.

Коста Лакоста, суперхит, а ты говоришь, открыли новый музыкальный на новом. Так, промеж делом буду читать ваши сообщения. Тема, как ты нашел последнее место работы в нашем мессенджере. Кстати, напомню для всех, кто только что проснулся, что у нас в эфире на новом радио с сегодняшнего дня и на две недели снова.

стартовала народная забава «Зацепи новинку». Знаешь уже про эту забаву, она не первый год у нас звучит. А потому, если зайдешь сейчас в наш мессенджер, узнаешь новинку дня, которая принесет тебе сегодня уже 2000 рублей на мобильный. 2000 рублей на мобильный. Новинку дня я тебе говорить сейчас в эфире не буду. Зайди в мессенджер, посмотри, а я пока почитаю ваши сообщения. Кстати, самое что ни на есть, летняя новинка. Так, привела ребенка в детский сад, спросила, нет ли какой-нибудь работы. Взяли поваром, без образования, училась по ходу. Закрылись на ковид, ребенка в сад больше не отдавала, а сама осталась уже на 6 лет. То есть, в детском саду работает повар без образования. Извините. Как так можно? Там же дети. А вы без образования, поваром. Училась по ходу. Как суп варить, яичницу делать или что? Очень много вопросов к вам, уважаемая Вита. Устроилась по знакомству, у нас весь коллектив такой. Все, кого, кто-то через кого-то устроились. Так, через объявление на сайте позвонил. Сам, все сам. Пока все с сообщениями. Дважды устраивалась по знакомству, на последнее место пригласили сами. Ольга, молодец, поздравляю. Так, давайте прервемся. Новинку дня посмотришь в мессенджере. Возможно, она будет в этом часе. 2000 на дороге не валяются. Так что слушай внимательно эфир. А пока я поставлю тебе «Алды здесь». Сейчас мы будем дружно визжать и орать.

0: Так, интересно, да, это 5 утра, и Ваня Дмитриенко. Не представляешь, суперхит на новом. Как ты нашел последнее место работы? Моя мама как-то просила выручить ее начальницу, посидеть с месячным ребенком. А так и проработала 4 года няней с этим ребенком. До сих пор дружу с семьей, ну а он, моя сыночка, корзиночка, 19-летняя. Такое сообщение. Смех смехом по поводу работы и всего прочего. Напоминаю, что мы со Сбербизнесом продолжаем рассказывать интересные истории о классных ребятах-предпринимателях. Не пропусти очередную историю в эфире уже очень-очень скоро. Также забегай на sberbank.ru и посмотри условия розыгрыша 185 миллионов рублей. Успевай до 31 октября обязательно.
1: Эви улетела отдыхать.
2: Я вас нежно целую в правую щеку, нежно целую в левую щеку.
1: За пультом Данила Михайлов.
2: Да, это ужасно.

0: еще не было. Что было раньше? По будням с 6 до 8 вечера на новом радио. Реклама. Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы соцветия. Надежная среда для роста ваших инвестиций. Соцветие.
1: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.рф».
3: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
4: Нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре «Микрорайон Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Дэвид Гетта. Where's my husband? Где мой муж? Бэйбап. Россияне лысеют из-за лимонадов, заявили трихологи. Сахар и химические добавки в газировках запускают несколько разрушительных процессов, которые провоцируют выпадение волос, вызывают гормональный сбой и поддерживают хроническое воспаление на коже головы. Усугубляет ситуацию фосфорная кислота, которая мешает усвоению кальция и магния, критически важных для здоровья волосяных луковиц. Очень много сообщений таких вижу. Вот это вот мешает, способствует выпадению волос, вот это способствует выпадению волос. А потом думаю, блин, ну, окей, волосы выпадут, зато мыть не нужно голову каждый день. Вот это, знаете, вот это вот ритуальные какие-то есть услуги. Мы про это обычно чуть позже поговорим по поводу того, какие ты утром ритуалы совершаешь. Но ежедневно мытье головы, ну, это дичь лютая. То ли дело вот лысые люди, да? Там помыли голову, протерли просто влажной тряпочкой, так прошлись, швырнулись так. Все, голова блестит, никакого шампуня не нужно, экономно. Поэтому...
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
6: В открытом море, на большой глубине никто не услышит твоих криков.
7: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
6: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
8: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Adidas», «Puma», «Fila», «Kappa» и «Venix» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
9: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
10: Новое радио.

0: «Глюкоза, ее малыш», суперхит категории «Не задушишь, не убьешь», Мафери Нова. Так, время-то уже поджимает, 11 часов. Нет, я с вами не прощаюсь, я здесь до последнего всего с тобой буду, просто утро заканчивается. Какие выводы можно сделать из тех трех часов, что я в эфире, и темы? Каким образом ты нашел последнюю работу? По знакомству ли, по объявлениям и так далее? Знакомство — это хорошо. Подавляющее большинство слушателей написали, что они нашли работу по знакомству. Напомню, статистика гласит, что от 40 до 60% россиян находят работу по знакомству, и она доказала себя. Чем больше знакомств у тебя, тем меньше будет времени на поиски работы. Всем безработным пожелание сильно не париться по этому поводу. Когда у тебя еще будет столько времени пожить для себя и максимально отдохнуть? Скажи, пожалуйста. Возможно, это твой последний долгий такой отдых. В любом случае, при устройстве на работу, потом ты в отпуск сможешь пойти когда? Ненадолго, и то через полгода. Так что отдыхай, не парься. Работа придет, всему свое время. И самое главное, я же забыл совершенно сказать. Я на прошлой неделе рассказывал про телевизор. Какая марка телевизора оказалась бракованной на фабрике. Сказал, что я купил новый телевизор себе. В субботу его мне привезли. Радости полны штаны. Вот это вот все, 75 дюймов. Короче, давайте так. Я обещал, что это не реклама будет. Я в эфире не буду говорить марку, но я посмотрел, сравнил все искусственные интеллекты, короче, опросил. И он мне сказал, что вот эта вот марка, она на данный момент лучшая. Вот. Какая марка? Я даже фоточку сейчас скину. 75 дюймов. У меня теперь стена меньше, чем телевизор. Представляешь? Короче, давайте так. Ты заходишь в мессенджер, я туда сейчас скину фотку телевизора своего. Красиво, красиво выглядит. И скину марку этого телевизора. Ты ее точно не знаешь. Ты ее не знаешь, но ее все хвалят. Вот. По крайней мере, чат GPT хвалит. Фоточку скидываю под последним постом. Давайте под последним постом скину. Посмотрите. Вот. Все, скинул. Можете посмотреть. Возможно, у кого-то такая же марка. Я не прощаюсь. В следующем часе встретимся.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13. Завтра во вторник, 18 августа, небольшой дождь. Днем плюс 23. Ветер восточный, умеренный.
2: Реклама.
3: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
4: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Великий комбинатор на службе в полиции.
6: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
5: «Крот Баю». Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14.20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Привет, с вами Хама Алиенова
1: Ис. С вами Анет Сайз.
2: С вами Рамиль.
3: С вами группа Добро.
4: Всем привет, с вами Звонки.
5: Всем привет, это Артик Асти.
6: Это Филатов и Кэрос.
7: Это Саня СТ.
8: Это Сергей Лазарев.
9: Всем привет, меня зовут Ёлка.
10: Всем привет, с вами Джонни.
11: Новое радио.
12: Присоединяйся погромче.
13: Юрадио.ру.
14: Новое.

0: Красноярске 3.
1: Новое радио. Слов поддержки по-прежнему найти не могу. В связи с наступлением первого рабочего дня. Вы там держитесь, ребята. В принципе, до 1 сентября можно не особо-то утруждаться в работе. Пока давайте отдохнем немного на работе. Продолжаем раскачиваться под суперхиты и суперновинки. Данилин тут.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

трек, который давным-давно уже стал суперхитом. Это «Мод. Перемены». Это красиво у Феринова. Ну и далее моя любимая рубрика «Потанцевальный суперхит», в которой я знакомлю тебя с новинками, которые только-только появились на свет. Нигде еще толком не завирусились, ни в радиоэфирах, нигде. Но имеют на это все шансы, потому что это красиво, во-первых. Во-вторых, максимально танцевально. Сегодняшняя новинка заставит всплакнуть алдов. Да, и вспомните молодость времен 2007 года примерно так. Почему именно этот год? Потому что новинка будет от Маранди. Помните такого Маранди? Группа Маранди, румынская группа. Новинка от Маранди, который, как оказалось, кстати, очень успешно выступает у нас здесь в России. Да, я не знал, что он выступает в России. Новинка, кстати, красивая. Новинка называется «Аллилуйя», «Мискали». И новинку, помимо того, что сейчас я представлю у нас в эфире, так я еще и кину эту песню опять-таки в наш мессенджер под последним постом в комментариях. Кину эту новинку, чтобы далеко ходить не нужно. А вдруг понравится? Мне она понравилась. Поэтому прямо сейчас слушаем, оцениваем. Возможно, тебе тоже зайдет. Внимание, алды, начинаем плакать. В эфире «Новое радио» Маранди.

0: Их не слышно, их не видно, и никто не бесит в 7 утра.
1: По факту.
0: Но 31 августа они вернутся. И да, они уже что-то для вас планируют.
2: А давай Майкла Джексона позовем в следующем сезоне.
1: Блин, я бы позвал, но у нас там не получается. У нас там Фредди Меркьюри как раз. Потом после него вот этот, который...
3: Мод?
1: Нет, жалко, не он.
3: Курт Кобейн?
1: Да, вот. И потом после...
2: А в Казахстане Курт Кобейн.
1: Да, Кумыс Кардейн.

0: на новом радио.
1: Нормально водителю не получится.
2: Реклама. Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
4: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Долина. Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
6: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис 24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-0052. Акция действует до ее отмены.

0: Только что проснулся, а ты все проспал. А с сегодняшнего дня у нас в эфире очередная народная забава. Зацепи новинку. В течение 2 недель у тебя будет возможность выиграть 2000 рублей на свой мобильный. Исключительно за свою внимательность. В любой позе, лежа ли, сидя ли, стоя ли и так далее, можешь забрать 2000 рублей исключительно за свою внимательность. Новинка дня сегодня — Гаязовы, Санта-Лючия. Вот, между прочим, из Чебоксаров Оксана оказалась проворливее всех. Оксана, привет.
1: Всем привет.
0: Привет, я тебя поздравляю. Ты за свою внимательность забираешь 2000 рублей на мобильный. Скажи, пожалуйста, а сколько у тебя, если не секрет, я не буду спрашивать, кем ты работаешь, сколько у тебя день стоит на работе?
1: День стоит на работе?
0: Да.
1: Ну, около 2000.
0: Около 2000. Ну, то есть, можешь сказать, что ты уже, в принципе, свое сегодня отработала. Иди домой.
1: Да.
0: Да. Не отключайся, расскажу все подробности за эфиром, возьму твой номер телефона. Еще раз напоминаю, новинка дня сегодня. Игры будут еще. И не одна игра будет. Поэтому оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Новинка дня сегодняшняя. Гаязов Бразерс, Санта-Лючи. Услышишь в эфире, срочно звони. 8-495-232-16-32. Помедленнее я записываю, да? Записывай, записывай. 8-495-232-16-32. Дозвони. Дозваниваешься, стараешься дозвониться первым и забираешь 2000 рублей на мобильный, как сделала это Оксана и как сделала это Виктория чуть ранее. Игра может случиться даже через 5 минут.
2: Зацепи ее, зацепи новинку на новом радио.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Шикарно красивая лирика в эфире Нова. Хорошая новость для всех музыкальных лейблов. У вас есть шанс заявить о себе и выиграть 1 000 000 рублей на развитие. Дистрибьютор «Пульс» продлил прием заявок на конкурс для региональных лейблов «Пульс регионов». Если хотите вывести музыку своего региона на новый уровень, переходите на сайт pulsregionov.rf и успевайте оставить заявку до 1 сентября. Участвовать могут музыкальные лейблы из любого региона, как начинающие, так и уже развивающиеся. Достаточно иметь четкую концепцию, план развития и желание менять музыкальную культуру. Победителю достанутся 1 000 000 рублей на развитие лейбла, доступ к образовательной программе, контракт на эксклюзивную дистрибуцию с Пульс и приятные призы от партнеров проекта.
1: Реклама. Реклама.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на kassir.ru. 12+.
10: Новое радио.

0: Реальная очень новость подоспела о том, что, оказывается, апельсиновый сок признан самым полезным напитком для человека. Всего 0,5 литра свежевыжатого сока в день исправляют все проблемы в организме, доказали ученые. Короче, там избавляют от повышенного давления, проблем с сердцем и кишечником, и даже помогают похудеть, улучшая обмен веществ. Положительный эффект участники исследования фиксировали как от свежего выжатого сока, так и от обычного употребления апельсинов. Теперь ты знаешь, что употреблять по 0,5 литра сранья пораньше.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13. Завтра во вторник, 18 августа, небольшой дождь. Днем плюс 23. Ветер восточный, умеренный.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы соцветия. Надежная среда для роста ваших инвестиций. Соцветие.
3: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «АРС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12. Сайт lintalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
11: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 4. Новое радио.
1: Женитьба между 28 и 32 годами может увеличить шансы на более стабильные и долговечные отношения. Вот так вот. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к нашим прекрасным, замечательным и все еще летним суперхитам, суперновинкам на новом радио. 20 минут без рекламы. Далее. И я, Вадим Данилин. Всем привет!

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: и Халид со своим суперхитом в эфире нового. Оказывается, около 1% населения мира, всего 1% населения мира способен спать менее 6 часов в сутки и при этом оставаться полностью функциональным в течение дня. Рассказывай, в каком ухе звенит? Быстро-быстро, в правом или левом? Напишите, в каком ухе звенит. Если угадаете, значит, желание сбудется. Но ты в этот 1% населения не входишь, и перестань себя в этом убеждать и доказывать это. Минимум 8 часов, желательно по графику, и будет тебе счастье, легкий понедельник и все прочее. В каком ухе звенит, быстро говорите мне. Так, напоминаю также, что «Зацепи новинку» в эфире «Новое радио» продолжается. Точнее говоря, начинается. Сегодня первый день, 2 недели будет продолжаться. Новинка, которая принесет тебе сегодня 2000 рублей, есть в нашем мессенджере. Зайди и посмотри.
1: Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
4: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы «Соцветие». Надежная среда для роста ваших инвестиций.
5: Соцветие. Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
7: 0+.
8: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
9: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: No, but-

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
13: Юрадио.ру.
14: Супер!

0: суперновинка от Айова. Мы в эфире нового, но любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Кстати, приятного аппетита. Новость аккурат подоспела. На данный момент в Новосибирске пройдет чемпионат по поеданию шаурмы на скорость. 22 августа, пишет, участникам предстоит съесть как можно больше фастфуда за час. Билет стоит 500 рублей, а выигрыш составляет 5000. А как во множественном числе шаурма будет? Много шаурмей же, да, или много шаурмов? А фиг его знает.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
6: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
7: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
8: Новое радио.

0: Здесь даже если на ваших часах уже практически 8 вечера, Дальнему Востоку доброго вечера. Нам с тобой приятного аппетита, наверное, местами. Зиверт, что хотел сказать? Одна из немногих артисток, на чье выступление я бы с удовольствием сходил на какое-нибудь большое. Потому что, во-первых, это красиво. Смотрю на все эти выступления, прям очень-очень красиво. Кстати, посещение концертов ваших любимых артистов увеличивает продолжительность жизни на 9 лет, согласно новому исследованию. Но не об этом сейчас.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13. Завтра во вторник, 18 августа, небольшой дождь. Днем плюс 23, ветер восточный, умеренный.
2: Реклама.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много. Такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: ведь оставайся здесь. Всегда об этом говорю. Тем более сейчас у нового радио появилось официальное приложение Radio Hub. А теперь и с подкастами на случай, если пропустил любимое шоу в эфире. Включай его в приложении, когда тебе удобно для прослушивания. И наслаждайся красивыми голосами, шутками, всем прочим, суперхитами, суперновинками. Скачивай Radio Hub в своем магазине приложений сейчас. И не пропустишь ничего. Категория 12+. Тем более, напомню, народная забава «Зацепи новинку» продолжается.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
3: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
4: И обязательно у Зоты на Предмостной.
5: У Зоты?
4: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
3: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
4: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон тачки.
7: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом-посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: LP, суперхит, категория «Не задушь, не убьешь», «One Last Time» в эфире «Нового». Вот говорят, москвичи зажрались, зарплата у них конские и все прочее. А между прочим, оказалось, что показалось. Пришла сейчас статистика о том, что, оказывается, более половины москвичей получают меньше 110 тысяч рублей в месяц, аналитики. Вот. А при том, что ты еще снимаешь квартиру за 70 тысяч, в лучшем случае, в месяц, да? А при этом доход свыше 220 тысяч рублей имеют лишь 18% москвичей, то есть да, даже не каждый пятый. Разница в уровне заработка среди жителей столицы продолжает расти, но факт остается фактом. Больше половины москвичей... А сколько москвичей численность населения? Я сейчас фиг его знает, кстати. Получают меньше 110 тысяч рублей. Как хочешь, так и живи.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13. Завтра во вторник, 18 августа, небольшой дождь. Днем плюс 23, ветер восточный, умеренный.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы соцветия. Надежная среда для роста ваших инвестиций. Соцветие.
4: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «АРС». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12. Сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
6: Новое. Это мы.
7: Всем привет, это Джакалин.
8: С вами Полина Гагарина.
9: Это Сергей Жуков. Группа «Руки вверх».
10: Это Эльвира Тен.
11: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
12: Всем привет, это группа «А-студио».
13: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
14: Это Ханна.
15: С вами Джиган.
16: Всем привет от группы «Пицца».
17: Слушай новое радио.
18: Привет всем, это Сергей Лазарев.
19: С вами Мария Краймбрэй.
20: С вами Тима Белорусских.
21: С вами Лена Темникова.
22: Мы группа «Би-2».
23: Новое.
24: С тобой Даня Нилетто.
25: Это «Звонки».
26: Всем привет, это Мэри Гуд.
27: Мегалибри и Мави.
28: Меня зовут Ёлка.
29: С вами Джонни.
30: С вами Анна Плетнева. И да пребудет с нами хорошая погода.
31: Новое радио. Присоединяйся погромче.
32: Newradio.ru.

0: Красноярске 6.
1: Новое. Ученые в очередной раз доказали, что легкая сонливость после еды – это нормально, ибо весь кровоток переносится в кишечник. Слушай, а было бы неплохо, да, на работе после еды мало поспать, правда? Сил было бы больше. Пока же за неимением кровати продолжаем раскачиваться по суперхиты и суперновинки. Но в радио Вадим Данилин с тобой еще час. Всем огромный привет и приятного аппетита.

0: Это Дима Билан, «Лови мои цветные сны», суперхит в эфире. Ну, чуть не опоздал выйти в эфир, новость срочная подоспела. Пишет, что Kanye West выступит в России, концерт пройдет в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром-арена». Билеты от 9 до 160 тысяч сейчас. Ну, я почему оттягивал эту новость, чтобы не рассказать тебе? Просто я сейчас не вижу на сайте «Газпром-арены», чтобы анонсировалось это выступление. Если я увижу, обязательно скажу, потому что, слушайте, не первый раз новость приходит о том, что Kanye West выступит в России. Ты помнишь прекрасно эти новости. Сейчас вот поэтому нужно перепроверять все-таки эту информацию. Как только перепроверю, так приду к тебе, обязательно расскажу. А пока продолжаем.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Реклама.
1: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы соцветия. Надежная среда для роста ваших инвестиций. Соцветие.
2: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик ДСК-2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
4: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне купи зоту.
3: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
4: Да я и так думаю про зоту.
3: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
5: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
7: Предложение не является публичной офертой.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

Ну вот, кстати, по поводу выступления Канье Уэста в Санкт-Петербурге, обновление информации. Короче, я не могу зайти на сайт «Газпром-Арена» посмотреть, потому что ее просто его обвалили. А информации о концерте в России нет на официальном сайте Канье Уэста. То есть Канье Уэст не подтвердил пока, что он выступает в России, и поэтому, ну, слушайте, подождем, увидим, поживем, увидим, да.

все-таки снова про Канье. На Газпром-арене подтвердили выступление Уэста в Петербурге, пишут. Но представляете, сейчас лицо людей, которые ездили в другие страны на выступление Канье Уэста. А, что далеко ходить? У нас твоя подруга Эви в Турцию ездила на Канье Уэста посмотреть. А он теперь в октябре в Санкт-Петербурге. Эвичка, что с лицом, дорогая? А, ты не слышишь сейчас, ты в отпуске находишься. Газпром-арена, короче, подтвердила выступление Уэста. Да.

0: простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Знакомьтесь, Маша. Начинала с одной уборки в неделю, просто помогала соседям. Когда решила превратить это в бизнес, денег на рекламу не было. Тогда она внедрила для себя простое правило. После каждой уборки оставлять клиентам маленький чек-лист «Уже сделано», а еще просила их записать короткий видеоотзыв прямо на телефон. Эти ролики Маша с разрешения клиентов выкладывала в местные группы и в свой канал. Живые люди, настоящие эмоции, конкретные адреса. Через 2 месяца у нее стояла очередь на неделю вперед. Лайфхак. Не просите клиента написать отзыв. Помогите ему его создать. Кстати, сегодня Маша участник программы лояльности Сбербизнес «Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.

здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru.

0: это Шаус со своим суперхитом в эфире. Но вот так, давайте вот в общем и целом я расскажу про ситуацию с Канье Уэстом. Пришла информация, что Канье Уэст выступает в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на Газпром-арена. Далее, Газпром-арена подтвердила выступление Канье Уэста. Билеты стоят от 9 до 160 тысяч рублей. Ну и самая, наверное, свежая и самая интересная новость о том, что россияне за несколько минут раскупили почти всю VIP-ложу на концерте Уэста. Стоимость одного билета в ложе 160 тысяч рублей. В эти деньги что там? Что в эти деньги там подают за 160 тысяч? Что там делают за 160 тысяч? Там что-то еда, по-моему. А, да. VIP-ложа рассчитана на 12 персон. Включены напитки и еда. Стоимость указана за один билет. Прикинь? Все ложи раскупили. За несколько минут. Прикинь, что это будет фейк. Хотя не знаю. Ну, уже вроде бы как не фейк. Ладно, не об этом. Сейчас хватит. У Сергея Лазарева в это время будет проходить концерт в Санкт-Петербурге. Я туда бы лучше сходил.
1: Салют, это Эви. Я улетела в отпуск. Но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
2: Я тут, я остаюсь. Я буду здесь жить.
1: Мы такие крутые, да?
3: Я

0: Реклама. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
8: Новое радио. Новое на новом. Мэри Гу. Настоящее. Помню.

0: Айова, их простая песня, суперхит в эфире Нова. Тем временем моя песенка спета на сегодня. На сегодня, уже через 10 минут меня сменит коллега Данил Михайлов, а я побрел в сторону дома. Это почему я раньше злой был? Это потому, что у меня телевизора не было. Теперь появился телевизор, и все вечера буду посвящать фильмам и сериалам. Во-первых, это экономно. Понимаешь, никуда не ходишь, деньги не тратишь. Во-вторых, не вижу ни одного минуса. И только недавно, оказывается, узнал, что от больших телевизоров можно загореть. Точно так же, как от солнца. И пятна вот эти всевозможные пигментные получить на лицо. Поэтому, если в твоем городе вещания нового радио нет солнца, подсаживайся поближе к телевизору и включай его. И будут тебе и пигментные пятна, и все прочее, и загар. Самое главное – загар. Вадим Данилин обнял, приподнял.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске – плюс 13. Завтра во вторник, 18 августа, небольшой дождь. Днем – плюс 23. Ветер восточный, умеренный.
2: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Великий комбинатор на службе в полиции.
3: Спорим, я без корочки. Узнаю больше, чем ты по своим правилам.
2: «Крот Баюр». Премьера детективного сериала 23 августа в 14.20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: И новинки тоже в полном порядке, а предыдущая композиция какой-то гипнотический эффект на меня прям вот возымела. Ничего, все, стряхиваем предыдущую песню и грядущие 20 пусть заряжают на продолжение трудового понедельника. Данила Михайлов на месте, мое почтение.
2: Заходи без причин.

0: конец.
1: Ничего не конец, все только начинается, это новое радио. Ребятушки, до старта нового сезона у нас еще две недели. Две недели лета, это прекрасно, но мы никогда на месте не стоим. У нас всегда происходит движуха, даже в такой спокойный месяц, как август. Итак, ребятушки, напоминаю, что в приложении нового радио имеется новинка. Называется «Радио Хаб». Теперь в нем есть подкасты. Вот, например, соскучился по шоу «1+1», пожалуйста, в «Радио Хабе» все можно переслушать. Или, может быть, хочешь какой-нибудь выпуск ЧБР послушать. Пожалуйста, все есть в «Радиохабе», аккуратно по полочкам разложено и всегда под рукой. Скачивай «Радиохаб» в своем магазине приложений. Новое радио. Суперхиты, суперновинки. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
4: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
8: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
7: Ха, ну ты сравнил.
8: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
7: И ты выбирай зоту.
9: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
2: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много, такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Лолита.
3: Во мне всегда был комплекс, что я хуже всех. Я знала, что я настолько плохо пою, что словом «пою» это не назовешь.
0: 40 лет назад вышли первый раз на сцену. Что до сих пор у вас осталось?
3: Страх. Страх перед выходом на сцену, который заканчивается иногда приемом имодиума.
0: С какой последней проблемой приходили к психиатру?
3: Какие вы люди? Вы твари конченые. С вами на 1 гектар не сяду и имодиум вам не протяну.
0: Ради чего вы сейчас живете?
3: Я живу ради себя. И в этом кайф. Я так никогда не жила.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама. Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На Новом Радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герой рубрик прямо сейчас участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
4: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
5: В открытом море на большой глубине никто не услышит твоих криков.
6: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
5: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру, 12+.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
1: Новое радио.

0: на сайте newradio.ru.
1: Такого радио вы еще не видели.
2: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: планируют в Абу-Даби концерты Imagine Dragons 5 декабря. Ну а когда еще бывать в Эмиратах? Ну уж явно не летом. Ребятушки, там сейчас, по-моему, плюс 180. Ну а у нас лето продолжается в куда более комфортных условиях, хотя многие считают, что оно как будто бы не начиналось, и надо бы его перезапустить по-новому. Это новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. Напомню, что у нас возобновилась традиция раздавать деньги за зацепленные новинки. Вот, как только услышишь песню. Сегодня это Guys of Brothers, Санта-Лючия. Сразу набирай 8-495-232-1632. И я тебе на мобильник отправлю 2000 рублей. Неплохо, правда?
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13. Завтра во вторник, 18 августа, небольшой дождь. Днем плюс 23. Ветер восточный, умеренный.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы «Соцветие». Надежная среда для роста ваших инвестиций.
4: Соцветие. Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с «Медиасервис». При размещении на 2 экранах получите размещение на 3-м в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-0-52. Акция действует до ее отмены.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов 3- и 4-комнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 8 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: Суперновинки. Поговариваю, что Kanye West будет выступать в Санкт-Петербурге в одно время с Сергеем Лазаревым. Битва титанов предстоит. Вот. Ну а у нас в эфире 20 минут. Только музыка. Принимай. Напомню, ты слушаешь.

0: Опа, опа, опаньки, какая привычная мелодия. Точнее, привычная для тех, кто цепляет новинку, и я от нее немножечко отвык, потому что прямо сейчас надо будет отдать 2000 рублей девушке с очаровательным голосом. Елена из Волгограда дозвонилась, а вот заберет ли она деньги, сейчас узнаем. Елена, привет.
1: Привет.
0: Рассказывай. Как
1: это
0: оно?
1: Новинка. Это? Моей... Хорошо. Это новинка моей любимой группы на моем любимом радио. Новое радио.
0: Хочется прямо даже двойную тебе порцию денег отправить. Как называется новинка?
1: Санта Лючия. Гаязов Бразерс.
0: Улетели в Волгоград 2000 рублей. Ну, пользуясь случаем, давай я спрошу, как у вас там на юге сейчас? Жара прям лютейшая? Или же двигать бедрами как-то становится не очень комфортно, может быть, в середине августа?
1: Уже становится. На прошлой неделе было прохладно, а теперь будет и 33, и 35, сегодня 31.
0: Ой, благодать какая. В общем, все коктейли теперь за твой счет на любом пляже города. Потому что денег у тебя теперь куры не клюют, как ты знаешь, 2000 рублей. Просто ни в чем себе не отказывай.
1: Спасибо новому радио.
0: Спасибо тебе, Елена. Красивого продолжения дня. Пока-пока.
1: Взаимно, пока.
0: Друзья, ну а я, пользуясь случаем, напомню наш номер. Он из нескольких цифр состоит. Записываем. 8-495-232-16-32. И как только сегодня услышите «Санта-Лючию» от братьев Гаязовых, дозванивайтесь. 2000 рублей я дам первому, от кого возьму трубку.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио.

0: Все так. А еще у Димы Билана есть несколько бизнесов. Например, он вкладывается в отели. Да. Ну и еще интеллектуальная собственность и так далее. В общем, мужчина серьезный. А, друзья, к чему клоню? Хочу просто напомнить, что мы на Новом Радио регулярно разбираем, ну как, не то чтобы разбираем, а с большим любопытством вместе со Сбербизнесом рассказываем интересные истории о классных ребятах-предпринимателях. Поэтому залетайте послушать и на sberbank.ru тоже залетайте. Посмотрите, как можно выиграть 185 миллионов. Успевайте до 31 октября.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. Реклама. Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
4: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263-88-33.

те, кто недавно был на юбилейном концерте «Руки вверх» в Лужниках, 100% кайфанули от того, что Сергей Жуков пел, а Алексей Потехин стоял и играл на синтезаторе.

0: Мне нужно ностальгия. Это же надо представить, что песне-то 30 лет уже. Обалдеть, конечно. Кстати, другие герои нулевых, группа «Звери» на днях со сцены стадионного концерта своего сказали, что все, больше новых песен не будет. Верим? Сомневаюсь. Ну да ладно.
1: Реклама. Реклама.
2: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит Pay.ru» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит Pay.ru» и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
6: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
5: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха». В кино с 13 августа. 18+.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
1: Новое радио.

0: Да ничего и не too late. Если бы они вовремя не извинились, так сказать, да вместе с Timbaland'ом, то, скорее всего, продолжали бы писать песни для других артистов и не стали бы теми, кем стали. Это я про One Republic. Если ты, ну, вдруг, там, я не знаю, тебе любопытно, в общем, они писали песни для Бейонсе, для Дженнифер Лопес, и даже для Димы Билана тоже писали. Вот, но выяснилось, что лучше всего сами же свой репертуар и озвучивают. Красавчики. Мы же с тобой сейчас озвучим коротенький коммерческий момент, после которого вернемся к суперхитам и суперновинкам.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13. Завтра во вторник, 18 августа, небольшой дождь. Днем плюс 23. Ветер восточный, умеренный.
2: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12. Сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Как-то внезапно рабочая часть понедельника довольно быстро себя сегодня исчерпывает. Да, дальше будет симпатичнее. Напомню, что ни один летний вечер не должен быть профукан, ребятушки. Калининград вас тоже. Это касается, хоть у вас и день еще.

Ну скажи, крутые, а? Дебауса на новом радио. Супер вообще. Класснючие. Никогда не догадаешься, откуда группа. Нет, ни испанцы никакие, ни вообще не южане. Из Норвегии. Да, школьная тусовочка. Абсолютные фрешмены. Из Норвегии еще только Аха, наверное, в голову приходит, и больше никаких имен. Так, ребятушки, меня тут, значит, попросили сообщить об одном самом шикарном событии, которое касается абсолютно каждого. Встречайте новинку в приложении нового радио «Радио Хаб». Сейчас в нем, теперь, отныне и навсегда имеются подкасты. Захотел 1+1 переслушать? Пожалуйста. Захотел, что было раньше, переслушать? Пожалуйста. Что угодно захотел переслушать? Пожалуйста, захотел просто радио послушать, а приемника нет поблизости. Радиохаб к твоим услугам, он всегда под рукой. Скачивай Радиохаб в своем магазине приложений. Суперхиты, суперновинки, категория 12+.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
3: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Новое радио. Radio.ru. Новое радио. Новое

0: High Level Doji и Lady Gaga на новом радио. Нравится. Вот, но очень скоро будем слушать и узнавать артистов отечественного розлива. Я думаю, подавать заявку уже, наверное, поздновато. Вот, надеюсь, те, кто хотел, те прислали свои демки на музыкастинг. И уже осенью будем знакомиться со сверхновыми именами.
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO. Синтезированные из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
12: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
13: Вот это ухватило!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
16: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.

0: Дом Дира Ром, быстро как ветер время промчалось, только бы лето что-то там не кончалось. Ладно, не переврал. Я, кстати, нарочито это сделал. Мы не торопим события, не торопим никоим образом. Лето вовсю продолжается. А еще продолжается повтор проекта «Что было раньше?» Через 10 минут очередная серия о родственных узах.
1: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, салют, ребята! Если что, это не повтор, мы реально вернулись по-настоящему. Все в режиме on air, онлайн. Мне так радостно наконец-то прийти на работу. 12 дней отпуска. Что это было вообще? Непонятно. Вы слушаете новый радиопроект «Что было раньше?». Меня зовут Эви Маэстро Усишкин, мастер-гений.
2: Столько всего произошло.
1: А ты что-нибудь вообще говорил?
2: Пока еще я ничего не говорил, потому что я сам еще перевариваю. Как говорится, я взрослый дедушка, да, но молодой отец.
1: Вот, ну как-то...
2: Ну что, ну надо сказать, что в день радио 7 мая стал папой.
1: Он сказал это! Ребята, мы все поздравляем Усишкина, потому что Усишкин батя. На свет в день радио, как это? Вот у двух радио... магнатов, хотел сказать, чё к чему вообще.
2: Очень неплохо.
1: Почему
2: было бы
1: нет?
2: Конечно, да.
1: В день радио появился прекрасный новый человек на этот свет. Представляете? Это вообще умилительно. А я даже уже видела фотку, и мне захотелось плакать. Как я очень радуюсь, правда. И поэтому все можете писать поздравления. Вот такой вот у нас Усишкин тихушник, но в этом и прикол, что очень долго что-то держится в тайне, а потом тыдыщ, и Усишкин у нас оказывается батя.
2: Есть такое, и мы поэтому сегодня решили воспользоваться заготовочкой, уже такой лежавшей, настоявшейся, которая называется «Семейный плейлист». Госпожа Белицкая его давным-давно составила. Но, ребятушки, кружок в телегу записан,
1: через две секунды, ребят, дропаю пост. Туда же кидайте все свои добрые, приятные слова. Скучали, не скучали, поздравляйте со всей силы. И идеи, что вы об этом думаете. Подразумевается, что мы будем слушать треки, которые были созданы вот какими-то родственниками. Братья, сестры, жены, мужья, бабушки, дедушки, весь замес, все вместе. Вот что-то вспомнится, если вам, кидайте, мы с удовольствием послушаем.
2: И начнем с неочевидного. Есть такая группа, в Штатах давным-давно она появилась, называется «Семья Келли». И там 11 только... В общем, там одни родственники, там все родственники. Там дети, дяди, тети, 12 человек всего.
1: Пу-пу-пу.
2: Да-да-да, и все они еще и выглядят примерно одинаково. То есть никогда в жизни не подумаешь, что это могут быть не родные братья и сестры. Так вот, может быть, вы знаете эту песню, может быть... Да, скорее всего, знаете, сейчас распакуются воспоминания, как говорится, свет далеких планет. Кстати, да, мы могли бы ее и в космический плейлист добавить, тут про любовь с инопланетянами, но сыграет сейчас тоже вовремя.

0: Вот такое вот начало. Довольно симпатичное, я считаю.
1: Все забыли писать о том, помнят они эту песню или нет, потому что все отвлеклись на поздравление тебя, а мне очень это нравится. Я планирую вообще теперь каждый день об этом говорить.
0: Друзья,
1: пока нам не надоест, мы будем праздновать. Знаешь, когда рождается ребенок, мне на самом деле непонятно, почему в какой-то определенный момент мы перестаем считать по месяцам. Почему? Я вот хочу знать, что мне 30 и месяц. Звучит прикольно.
0: Ну да, 24,5 года некоторые говорят.
1: Ну, понимаешь?
0: Но еще, знаешь, что меня больше всего раздражает? Вот есть эта песня дурацкая, русская какая-то, блин. Ой, ну сейчас я начну говорить, и ты вспомнишь. В общем, разные рылсы публикуются в соцсетях.
1: Так,
0: когда,
1: так, так.
0: Мне 40, но я выгляжу на 16. И там вот это вот... И ты такой, да как, с чего ты взяла вообще, что ты выглядишь? Или там ты с чего взял, что ты там какой-то прям моложавый?
1: Да, да, да.
0: И вот этот тренд какой-то под вот эту вот дурацкую песню.
1: Не про Бервулф ли ты говоришь?
0: А может быть и про нее.
1: Зажечь огни в земле.
0: Да.
1: Но она такая воинственная. Я вообще не вижу связи между тем, что снимают под эту песню, и этой песней. Поддерживаю каждое твое высказывание.
0: Да, спасибо. Еще под Макана можно подобное выкладывать. Это ни в коем случае не в укор
1: исполнителям. Ни за что, никогда.
0: Дело в том, что любую классную песню можно, блин, настолько замурыжить, что она вот начинает казаться чем-то там вообще супер некрутым. Но сегодня у нас исключительно крутанские песни.
1: Да, мы сегодня слушаем семейные связи. Я написала в посте фразу: треки, которые были созданы родственниками, родственные связи привели нас к музыкальным шедеврам. Понимаете?
0: Да.
1: Вот что я имела в виду.
0: Да. Вот смотрите, есть песня замечательная и прекрасная. «Мечты Калифорнии», да, «Сны Калифорнии», «Калифорния Дримин» и так далее. Написали ее, значит, создатели группы «Mamas and the Papas». Исполнил сперва один чувак, потом, значит, это все... Ну, в общем, не суть, неважно. Они сделали ее знаменитой, миллиард каверов примерно и так далее. Чем любопытна группа? Что четверо участников умудрились, будучи парами, поменяться парами... Потом нарожать кучу детей. У них там, по-моему, 11 в общей сложности. И все эти дети, в том числе, стали потом музыкантами. То есть такая вот династийная. Но мы сейчас послушаем вот эту самую песню, которую все прекрасно знают. И от нее к другим семьям метнемся. Вот такие вот мы сегодня. Красивая.
1: Очень красивая.
0: Очень красивая. Весь плейлист на новом радио сегодня такой.

0: Красиво, красиво. Продолжаем. Итак, я хочу сейчас эту же песню в исполнении группы Beach Boys кусочек поставить.
1: Пожалуйста,
0: маленький.
1: Не тебе, против, все, да? Тебе все можно. Тут Залина Кофман не может сконцентрироваться, чтобы песни подбивать дебет с кребетом, так сказать. Сидит в слезах, радуется за старину усатого.
0: Старина усатый. В общем, Beach Boys. Ее перепели уже в конце 80-х вот таким образом. Группу Beach Boys в наших краях не то чтобы хорошо знают. Вот.
1: Мне кажется, эту,
0: но эту песню знают
1: слышать
0: все, даже не хуже, чем предыдущую, да. Так вот, что интересно, что дочка создателя группы Beach Boys вместе с дочкой создателя группы The Mamas and the Papas стали тоже группой. Вот. И казалось бы, на детях гениев гены отдыхают. Но в их случае получился очень симпатичный ансамбль. Вот давайте послушаем кусочек, буквально как звучали дамы. Они взяли по фамилии буквально своих родителей и назвались Уилсон и Филлипс.

До отечественных династий тоже обязательно доберемся. Вот. Ну а сейчас я просто малюсенький кусочек хочу хоть раз в жизни поставить все-таки, ну, эксклюзивную совсем уж песню. Опять же, Beach Boys, как у них переливались голоса. А где еще я эту информацию расскажу? В общем, там несколько братьев. Beach Boys у нас сегодня плейлист все-таки, да. И эти братья, они жили с очень лютым отцом. Ну, 50-е. Папаша такой прям суровый, все дела, депрессию прохавал. И чтобы его успокоить, чтобы он никого бить не начал, они пели. И у них создалась уникальная полифония голосов. Вот, ребят, вот так вот.

0: меня рука не поднялась.
1: Нет, слишком хорошо, чтобы обрезать.
0: По этому супер треку, да. Мы сегодня слушаем треки семейных исполнителей.
1: Вот родственники, знаете, как говорятся, от осинки не родятся апельсинки. Но да. Это ложь, потому что они все сегодняшним плейлистом доказывают, что все родственники хороши, все к месту, все талантливы, но мы будем слушать только таких.
0: Да, мы еще доберемся до братанов, которые друг с другом в одном поле, точнее, руки друг другу не подать.
1: Ну, не будем об этом.
0: Ну, не будем об этом. Но до них мы тоже доберемся, да, исключительно про музыку сегодня. Кстати, если вы сейчас слушаете вот уже 20 минут проект, что было раньше на новом радио, и говорите, да сколько ж можно это старье слушать, и вот я вот делаю музыку, да я такую музыку делаю, да я просто, что вот ее стоит только услышать, так вы просто все тут просто с ума сойдете, то, ребят, мы к вашим услугам точно так же. Проект Музыкастинг уже вот прям вот уже вот пришел, поэтому подключайте сейчас вот детали и
1: камон.
2: Что было раньше на новом радио.
3: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Бау, мы продолжаем в проекте «Что было раньше». Мы сегодня слушаем семейные треки. Сразу поясняем, это треки артистов, которые, помимо того, что являются талантливыми, также являются какими-то родственниками. Братья, сестры, жены, мужья, бывшие. Все сюда, все подходит.
3: Дядюшки, деточки и так далее, и так далее. У меня телефон немножко взрывается от сообщений.
2: А еще бы. Да. А что, друзья, мне никто не запретит. Он не будет больше об этом говорить, потому что он тихушник. А я просто, если вы только подключились, скажу, а у нас Осишкин теперь батя. А у Сишкина вообще-то человек маленький, новенький.
3: Прекрасная девочка,
2: и
3: да.
2: 7 мая в день радио, и получается, что это тоже своеобразный семейный коллаб.
3: 100% семейный коллаб. Может, мы еще споем в обозримой перспективе.
2: Ваш лучший фит.
3: Да, да,
2: на данный момент.
3: База. Ну все, ладно.
2: Ну все, все, да, да.
3: Спасибо большое за поздравления. Так вот, слушаем сейчас семейный дуэт, который в творческом плане просуществовал даже дольше, чем в семейном. В 85-м году, представляешь, кабаре-дуэт «Академия» появился на свет.
2: Но это было супер.
3: Это
2: мне
3: было
2: вообще
3: супер,
2: кажется, что
3: да.
2: Это настолько прогрессивно и юморно было.
3: При этом Лолита успела дважды замуж выйти, перед тем, как третий раз уже выйти за Александра Цикало, продолжить с ним совместный бизнес, так сказать. И даже после расставания, как ты сейчас прочитала,
2: да? Да-да-да, я знаю, что все права... Лолита спокойно может исполнять любые треки, которые она хочет с кабаре-дуэт «Академия». Просто, знаете, часто вот эти запреты включаются. Все-все-все, мы больше не друзья. Здесь такого нет. Все полюбовно.
4: Я

0: Я даже вот эту вот кринжовую концовочку не хотел обрезать, но просто это атмосферный дуэт, и уже больше 20 лет эти ребята никогда вместе на сцене не появляются. Ну, в 2006-м, окей, там был у них небольшой
1: замес,
0: да, но сейчас мы продолжаем слушать проект «Что было раньше» на Новом радио, «Семейные узы».
1: Больше пугает, что это так давно было, 85-й
0: год. Ты представляешь?
1: Год. Кажется, что я-то откуда вообще знаю, что недавно.
0: 40 лет назад!
1: Но это очень давно!
0: Хотя посмотри на Лолиту и посмотри на Александра Цекало.
1: Все прекрасно.
0: Да.
1: Лолита вообще наша слоняра.
0: Ой, просто
1: лучше.
0: Да, мама, не горюй. Вот. Несмотря на то, что толстый я, да?
1: Ну вот почему ты именно эту строчку решил взять?
0: Классная строчка, ну а что?
1: Ты дурила картонная.
0: Да.
1: Двигаемся дальше.
0: Вот кто
1: не
0: тоже не меняется абсолютно. Это мужчины из Горького. Братья Крестовские. В прошлом году на юбилей Нового радио они планировали опоздать.
1: Они не планировали
0: Точнее,
1: опоздать.
0: Как, они не планировали опоздать, но самолет их немножко задержался.
1: Да, они очень боялись опоздать.
0: Да, и, не дожидаясь музыкантов, весь свой бэнд, они скаканули на свои мотоциклы и в Лужники прямиком, врн-врн-врн, соблюдая правила дорожного движения.
1: Обязательно. И это было очень мило, потому что действительно должны были быть музыканты. Они позже подъехали, но просто вдвоем. Никаких сценических вот этих образов. Гитарка подключили. И пели, и вся вот эта аудитория многотысячная, было 100 тысяч человек, на секундочку, в прошлом году, пели хором песни группы Ума Турман, потому что это, конечно, невозможно.
0: Караоке по-нижегородски.
1: Приветствую.

0: Я сообщения не читаю, ищу песни, подбиваю и так далее. Но Эвечка сейчас очень смешно ее прочитала. Выпустите мужа из машины. Что-то такое было.
1: Его дома песик ждет. Ребят, пожалуйста, погуляйте с собачкой. Я вам напоминаю, что вы можете подключиться к интернет-вещанию всегда. Но мы, конечно, за то, чтобы вы сидели в машине и никуда не выходили, потому что нам очень радостно. Я напомню, если нет сообщения о том, что вы не можете выйти из машины, нам приходится удалять выпуск. Но хорошая новость, что мы ни разу этого не делали, потому что каждый раз есть такое сообщение. Вот такие вот мы молодцы.
0: Да, ребяшки, сегодня слушаем «Семейные узы», треки исполнителей, которые так или иначе связаны друг с другом не только фамилией, но иногда еще и кровным родством. Так вот, да, и группа «Cranberries» нам известна, конечно же, благодаря их потрясающей вокалистке.
1: Было, было, было.
0: Да, но все-таки изначально группа-то создавалась...
1: Братаны. Братья. Майк Хоган — бас-гитара и Ноэл Хоган — гитара. Дальше там еще куча других людей. Все они молодцы. Ирландская рок-группа, созданная в 1989-м.
0: Так вот, мы, наверное, не будем уж самую такую, да, известную песню крутить. Надо немножечко неочевидного добавлять.
1: Вот, я люблю добавлять то, что обычно в проекте, что было раньше, помимо каких-то громких хитов, которые все вот так вот рады всегда слышать, мы добавляем что-то такое, что вы, возможно, не слышали или слышали один раз в жизни, чтобы нам вспомнили или полюбили заново. Вот один из таких вариантов.

0: Умею с гитарками обращаться. Проект, что было раньше на новом радио. Дорогуша.
1: Да, после небольшого перерыва продолжим. Как раз успеете сходить по всем своим делам. У вас 3 минуты.
2: Что было раньше на новом радио. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
9: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
8: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа. 18+.
10: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл».
11: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
12: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
13: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
14: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
15: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
16: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
17: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау, мы продолжаем. Мы сегодня в проекте «Что было раньше» слушаем семейные треки. Треки, которые появились на свет из-за того, что родственники решили послушать друг друга и явить себя миру.
0: Как ты складно-то все это делаешь.
1: Братья, сестры, мужья, жены, дяди, тети.
0: Да-да-да, все так.
1: Семейный замес привел к тому, что они не только родственники, но и подарили миру действительно какие-то музыкальные шедевры. Вот так.
0: 100%. И прям такие направления полные, которые стали своего рода культурным кодом. Я сейчас говорю про ребят из «Асбеста», братья Самойловы. Ну и, конечно же, не вдвоем они работали, но тем не менее, когда старший Вадим создал «Агату Кристи» со своими ребятами одногруппниками.
1: Ну и одногруппниками вполне себе.
0: Ну и одногруппниками вполне себе, да-да-да-да-да. Он попросил у младшего, значит, блокнотик с его текстами, стихами. И такой: чувак, тебе к нам. Вот. Ну и, соответственно, потом стихи Глеба Самойлова пел... Ну, не знаю, полмира.
1: Да.
0: Ну, сколько у нас? 300 миллионов русскоязычных людей-то есть минимум. И каждый из них хоть одну песню-то знает. Так вот, ребятушки, покуда творчество Агаты Кристи сложно.
1: Как ты ловко. Да. Аккуратно. Не все легко воспроизводится.
0: Не все легко воспроизводится. Мы решили немножечко такого вайба.
1: Неочевидно законного.
0: 100% законного, потому что позорная звезда, ну, пожалуйста, позорная звезда. А что такого-то?
1: Да. Нормально.
0: Куда она влечет? Ну, явно к чему-то возвышенному.
1: Альбом, дайте реакцию, если вы рады.
0: Кстати, да.
1: Пост вы можете найти, сами знаете где.

0: Обожаю эту историю, когда они приехали в Монако получать премию MTV Europe Music Awards в 96-м году. Потеряли свои смокинги, ну, потому что их куда-то там доставили, неизвестно куда, то ли украли, и все. И они в трико спортивных, значит, в рубашках, такие саратовские, екатеринбургские, ну, свердловские, хотел сказать. Ребята приходят, thank you very much. Вот, а потом, как они рассказывали об Самойловых, фоткались с разными там, ну, селебрити и так далее. И у них еще и фотоаппарат сперли. В итоге они, в общем, без воспоминаний остались.
1: О, это очень
0: тех
1: грустно.
0: Событий. Зато это сами просто у всех на подкорке всегда звучат. Мы сегодня послушаем еще много разных братьев. Некоторые не общаются, да, как братья Гримм, например.
1: О, как ты! Я клянусь, я думала, что ты сейчас их поставишь, и это подводка к ним.
0: Нет.
1: Но они будут, конечно.
0: Но они будут, да, несомненно.
1: Это супер очевидно, ожидаемо, мы не сопротивляемся.
0: Не сопротивляемся, с удовольствием послушаем какой-нибудь хитял. Вот. Ну, а сейчас я предлагаю послушать братьев, которые тоже больше 10 лет не общались. И когда в прошлом году решили... Ну давай, чего?
1: Ну, так, ну
0: сыграем
1: ну,
0: немножко, да. И в итоге они собрали там штук 50 стадионных концертов, билеты скупались буквально за считанные часы.
1: Да
0: там
1: какие
0: даже не
1: часы?
0: Дней.
1: Мне кажется, там вообще не было шансов урвать, только Мудрику какому-нибудь.
0: Из всех своих знакомых главный редактор сервиса ВК Музыка Сергей Мудрик сумел урвать билеты, да, слетал на концерт группы «Оазис». Вот. Но у нас это тоже не супер, там какая-то супер популярная группа. Вот. Поэтому я решил не какой-то там хитяо один заезженный достать, а песню, которую Дорогуша вот просто... секунды. Вот с первых нот поняла, кем вдохновлялась четверка из Манчестера.
1: Какой другой четверкой?
0: Какой другой
1: четверкой? Ребят, напишите, но я не могу расслышать. Так сильно слышен этот стиль и вдохновение. Возможно,
0: но
1: нас
0: глючит.
1: Респект,
0: да.
1: Но прикольно. Вот прям здесь уже.

0: За что я люблю вот этих бритиш и еще, так вот, с кем они только не попереругались. Например, Робби Уильямс получал там просто нагоняя и в хвост, и в гриву, но они закорешились в итоге. Потом, я не знаю, Дэвид Бекхэм получал, Виктория Бекхэм. Что братья Галлахеры говорили про Викторию Бекхэм?
1: Ну-ка.
0: Удивительный персонаж, она может одновременно идти и жевать жвачку. А потом что еще? Да дофига, дофига, дофигашечки.
1: Оказалось бы, такие аморфно-холодные, супервоспитанные все эти...
0: Дико хулиганистые всю
1: Bottle
0: свою историю были. Да-да-да. Bottle of water. Ну, Манчестер, Манчестер, так они говорят, да. Однажды, кстати, был на стадионе, ну, с параллельной трибуны.
1: Ладно, сегодня,
0: ну,
1: сегодня ладно, тебе все можно. Сегодня мы не будем тебя осуждать. Сегодня мы не будем говорить, что Миша, прекрати, пожалуйста. Ой, какой Миша? Данила, прекрати, пожалуйста, хвастаться. Сегодня тебе все можно.
0: Ребятушки, тебе все можно. Тебе эта песня будет можно попозже. В ближайший час проект «Что было раньше» на Новом радио. Сегодня «Семейные узы». Скоро продолжим.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Час практически завершен. Самое время напомнить о том, что повтор вы можете послушать в субботу с 6 до 8 в это же время, получается. Также...
3: Канал «Усатая пушка».
2: Все верно.
3: Находится
2: все
3: там, верно. Да, в мессенджерах. Соответственно, там будут повторы чуть
2: там
3: попозже.
2: Вообще, помимо повтора, там есть архивы всех выпусков ЧБР. Вы понимаете? Вот вы думаете, хочу послушать какие-нибудь, я не знаю, 96-й год. Вы обязательно его там найдете. И в Яндекс.Музыке вводите «Эвиленд». Ставите сердечко обязательно. И там же тоже найдете все выпуски.
3: Сегодня у нас семейные узы. Мы слушаем отцов и детей, жен и дочерей.
2: Дядь и теть.
3: Кузенов иногда тоже
2: слушаем.
3: Конечно,
2: конечно.
3: Каузен. Вот. Ну, а сейчас, ну нет, вот у меня как-то в чертогах разума, чтобы Иглесиасы, а их там, кстати, трое поющих. Младший брат Энрике тоже поет.
2: А толку, если мы знаем, то... Ну, ладно.
3: Не, ну, да, если...
2: Мы слушаем и не осуждаем.
3: Ну, казалось бы, когда вот есть Хулио, этот самый амбассадор частных джетов с крылышками KFC, шикарно выглядит, а? Вот прям супер на люксе. Трескает он, значит, эти крылышки, вокруг куча красоток, а он, знаешь, так на чили куда-то там полетел по делам. Вот, он и сейчас живет где-то там неподалеку от сына, неподалеку от Анны Курниковой, их детей и внуков его. Вот, прекрасно себя чувствует, поэтому я предлагаю послушать, наверное, Хулио.
2: Ну, мне кажется, что...
3: Или ты за Энрике?
2: Ну, как будто бы Энрике, да. Но мы не можем послушать Энрике.
3: Разберемся.
2: Может, мы, ты дышь.
3: Это папа с сыном, ты дышь. Чего делаешь такое?

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау, час пролетел, мы продолжаем. Мы сегодня в проекте «Что было раньше» слушаем треки, связанные с семейными узами. Треки, которые написали братья, сестры, жены, мужья и так далее, и так далее. И я вот подумала, когда к нам приходил босс боссов Роман Саныч, он говорил, что ему ужасно не понравился байопик про...
2: Да,
1: что вообще все не то, ты поддержал.
2: Я поддержал, потому что мне кажется, что его показали очень однобоко. Показали так, чтобы 12-летние дети могли тоже смотреть этот фильм в кино. И когда ты видишь вот такого Фредди Меркьюри, как в исполнении Рэми Малека, ты не понимаешь, как этот человек смог стать легендой.
1: Ну да, мямля, как мог стать
2: легендой. Как будто бы, да. Вот если бы его Саша Барон Коэн сыграл.
1: Ну, конечно, конечно.
2: Там было бы все, что нельзя показывать в кино.
1: Сейчас выходит, точнее уже вышел, я еще не успела сходить, байопик про Майкла Джексона. И у Тишкина такое же мнение, что, скорее всего, это будет однобоко. Я вот что хочу сказать, что, в принципе, мне нравятся байопики. И что тот, что на этот, я не ставлю какие-то ожидания серии узнать что-то новое, погрузиться в лор, как говорят молодежь, то есть в автобиографию легенды. Угу. Потому что есть достаточно фактов, которые я знаю, мне достаточно.
2: Ну, мне не все кажется, надо знать о звездах,
1: да. Мне кажется, что байопик хорош тем, что там, как правило, собираются самые классные треки и показывается именно музыкальный.
2: Подожди, может быть, ты еще любишь и водевили, и мюзиклы?
1: Ну, ты давай не путай.
2: Не путай.
1: Но, кстати, из мюзиклов мне очень нравится La La Land.
2: А мне стиляги.
1: И стиляги, конечно.
2: Потрясающе, да.
1: Поэтому здесь вопросов не имеем. А вот в диснеевские вот эти вот бывают мюзиклы, где они просто поют 24 часа, ты думаешь, родной, сказать будет быстрее.
2: Баз Лурман, кстати, который снял «Ромео плюс Джульетта», который «Великого Гэтсби» снял, у него есть потрясающий мюзикл про хип-хоп.
1: Как называется?
2: Может быть, тебе понравится.
1: Как называется?
2: Про становление хип-хопа, я не знаю, не помню. Я посмотрел там даже в нескольких сериях.
1: Мюзикл про хип-хоп?
2: Да, мне стало жутко скучно. Подожди, они там начитывают рэпчины и все такое.
1: Что за мюзикл про хип-хоп?
2: 70-е,
1: 80-е. Как я могла пропустить его?
2: А так вот, открытие на проекте «Что было раньше»
1: нам
2: и
1: подходит,
2: для ведущей
1: нам
2: тоже.
1: Нам подходит.
2: Да, ну что, давай вот послушаем немножечко Jackson's Five.
1: А, получается. Да, Jackson's Five. Ну, семейка Джексона поет... Майкл очень маленький и поет как цыпленочек.
2: Кстати, а ты видела, с кого снял лунную походку и в целом свои движения Майкл Джексон?
1: С кого?
2: Боб Фоссил. Посмотри, «Маленький принц».
1: Да.
2: Он прям там танцует, вот именно что... Белый парень, кстати. Ха-ха-ха. Ну ладно, не будем вас мучить Джексоном.
1: Нет, Jackson's Five — это очень мило, просто
2: очень
1: это
2: мило.
1: Музыка не для всех, но здорово, что это было. Они очень стилево тут кинули в чат гифку, как они выглядели. Да, шампунь для головы у всех был суперский.
2: Ну и, кстати, давай напомним, что Майклу Джексону в определенных партиях гитарных очень даже помогал...
1: Не то, что очень даже. Я сейчас, пока мы выясняли, в каком именно треке, он бегал за ним, Джексон, уговаривал.
2: Да, уговаривал.

0: кстати, о том, как Майкл Джексон бегал за Эдди Ван Халеном, нам еще и Филатов Кэрис, помнишь, рассказывали, когда приходили пласты крутить? Да-да-да.
1: Я еще думаю, почему это так свежо, как будто мы недавно обсуждали, а, конечно же, было 2 недели назад.
0: Совсем недавно, да. Ван Хален, кстати, тоже братаны Ван Халены создали группу, и, пожалуйста, крутая музыка, крутая, легенды.
1: Вопросов вообще не имеем.
0: И вообще, когда ты смотришь на мужиков в лосинах с огромными хайрами, с блестками...
1: Сейчас нет.
0: А тогда можно было,
1: тогда,
0: да?
1: Тогда, да.
0: Но ты на них смотришь, ты вообще не сомневаешься.
1: Конечно.
0: Ни секунды.
1: Но сейчас?
0: Да. Но тогда еще в кожаных кеп, но это, да.

0: Эвечка сказала, что никто мне не запретит, поэтому возьму и воспользуюсь этим правом. Мне вот это вот нравится еще.
1: Вот!
0: Да.
1: Ну, здесь никто не будет против, потому что, ну, это очень популярно.

0: Мой друг из Тольятти говорил следующую фразу. Будешь много говорить о любви, станешь похож на Игоря Николаева.
1: Минусы.
0: Отсутствуют. Ребятушки, сегодня семейный плейлист на новом радио. Вот сообщение крутое. Павел пишет. В Барнауле сижу и слушаю вас. Время почти полночь, и местами пролетает снег. Но
1: боже,
0: в машине тепло, и пофиг, что завтра на работу. Паш, мне кажется, ты пока что вряд ли сможешь выйти из автомобиля, потому что, ну, плейлист, скорее всего, будет и дальше нравиться.
1: Да, мы пошли на повышение, как вы могли понять. Король и Шут ассоциируется с Горшком, но вообще-то у него был младший брат, Алексей, который тоже играл в группе с 92 по 94, и с 2011 я закрыла статью по, по-моему, 2012, что-то такое.
0: Ну, не суть, Горшенёва, талантливые ребята.
1: Да.
0: Братские
1: узы.
0: Супер талантливый парень, да.
1: Тоже здесь присутствуют, поэтому не просто так. И, ребят, ну давайте без куклы, да, но мне кажется, мы ее столько расставили, и мы, и Райт Раун, и все на свете. Будем теперь также слушать Лесника 1000 раз.
0: Да, мы и Лесника 1000 раз.
1: Потом переобуемся.
0: Да. А «Ели мясо мужики» не будем слушать, там все-таки...
1: Это попозже, ну, да, перейдем.
0: Да.

0: Стоит ли напоминать, что ЧБР — это мощные качели, еле-еле, еле-еле.
1: А тебе немножечко, да? Ну, просто учитывая, что мы слушали до и что мы будем слушать сейчас, да, нужно обозначить, что, друзья, в проекте «Что было раньше», мы обожаем этот принцип неочевидных треков, которые идут друг за другом. Вот где вы еще услышите «Король и Шут», а потом, чтобы группа «Абба» была?
0: Да, а перед ними «Ван Хален», например.
1: Ну, почему бы и нет?
0: А почему бы и нет? А я потом еще у нас и Пресняковы споют.
1: А что, мы зашли на спойлеры?
0: А что, жалко, что ли?
1: Ну, ладно. Мне очень нравится эта песня. Мне вообще нравится очень группа «Абба». Есть в ней какая-то торжественность.
0: И пусть их семейные узы давно не семейные, это но правда. На пике они были семьянюки, прекрасные, замечательные. Шведская семья во всей красе, но только не в том смысле, в котором многие знают, что такое шведская семья.
1: Остановился.

0: еще есть блестящая группа из Британии E-Rage.
1: Угу.
0: Вот они тоже перепели эту песню классно. Вот, но у них и свои есть крутые тоже треки. Как-нибудь в ЧБР до них доберемся на новом радио. Сейчас мы добрались до рекламной паузы.
1: Ловко ты.
2: Что было раньше на новом радио.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы возвращаемся в Капитолий. Сейчас слушали Асэгэ, Ха, Эгэ, Тэрэ-тэрэ-тэрэ-тэ-тэ. Думаю, что остальные не обиделись. Трек хороший. Мы продолжаем.
3: Да, почитываем комментарии. Вот нам пишут, например, Юрий, что Бонни М, муж и жена, озвучили весь вокал. Ну, знаете ли, Фрэнк Фариан, он как будто бы и не был мужем-то, вокалистки. Вот, но это пусть Лина Коффман поправляет. Вот, мы сейчас послушаем 100% родственников.
2: Сомнений нет.
3: Сомнения отсутствуют. И иногда отец и сын не обязаны в микрофон оба выдавать свои голоса. Тем более, что Петрович, он все-таки на духовых играет. А вот Владимирович, он поет так, как очень мало кто умеет. И сейчас, дорогуша, хотела сказать, что Леша Свик...
2: Бедный-бедный Леша Свик. Ничего не будем говорить. Молодец, занимайтесь. Но мы в другую сторону. Не знаю, надо ли что-то говорить. Мне кажется, звучание...
3: Это старше.
2: Да, достаточно.

0: Ну, скажи, что поп-музыка может вот так звучать, но, дорогуша.
1: Да, именно поэтому я никогда не плююсь от попсы, когда мне говорят, ты слушаешь только рэп. Нет, я просто слушаю разную, но преимущественно хорошую музыку.
0: Да, спасибо Пресняковым. Вот этот кларнет, этот вокал. Ой,
1: был

0: саксофон.
1: Ну, он же может, да. Но ты музыкально круче меня в 100 раз.
0: Мое ухо, оно, я не могу понять, что это.
1: Кларнет или саксофон?
0: Ну, как будто бы вот сейчас был саксофон, если честно. Но он же не мог играть на том и том.
1: Мог и на том сыграть. Почему
0: мы должны, знать все.
1: Да.
0: Ну ладно, что мы тогда слушаем?
1: Ладно, погнали. Ребят, насчет поп-музыки в разных вариациях. Вот пела себе Сандра в «Арабесках». Да, вот это вот «Билли's барбекю». А клавишник у них там был, Мишель Крыту, румын, по-моему. Или не румын, не суть. И такой говорит: Сандра, может быть, попробуешь вот чуть-чуть по-другому со мной вместе?
0: Соберись, да.
1: И они замутили сперва ее сольное творчество, выдрав из трио, а потом еще и «Энигму». Вот, «Энигма» у нас прописалась давным-давно в плейлисте.
0: Очень много,
1: поэтому,
0: очень
1: да,
0: много.
1: Мы Марию Магдалену, наверное, тоже не будем, да? Мы послушаем то, что ты захотела.
0: Ребят.
1: А меня эта песня тоже обволакивает просто жестко.
0: Ну, я надеюсь, что каждый, кто ее узнает, хотя бы на припеве, пожалуйста, дайте реакцию в чате.
1: А, реакции очень мало, потому что мы знаем, что с мессенджерами проблемы. Мы
0: Но
1: знаем,
0: вы
1: что
0: прорвитесь,
1: в машинах
0: прорвитесь.
1: При этом... Экстаз присутствует.
0: На самом деле, да, если вы едете в машине, кайфуйте, этого будет достаточно.

0: много огонечков прорвалось. Спасибо большое, приятно. Да. Мне знаешь, что нравится? Вот, например, люди начинают накидывать. Там Guana Apes были отношения. Ага. No Doubt были отношения.
1: No Doubt,
0: там,
1: кстати,
0: White
1: да.
0: Stripes. Поэтому второму...
1: О, мое, ребята, клянусь, если у Сишкина любимая фраза о том, что вы не можете выйти из машины, чтобы заняться своими делами, моя любимая фраза, когда мы говорим, ну, надо делать вторую часть. Просто сколько плейлистов мы обещали повторить? Повторили, по-моему, один только.
0: Летом можем попробовать это тоже поделать.
1: Сделаем, ну просто каждый год, каждая тема. Потому что на самом деле треков еще на выпуск точно есть.
0: Конечно. Сегодня семейный плейлист на новом радио. Кровные узы, так сказать. Ну, иногда и не только кровные. Так вот, пожалуйста, в данном случае у Скорпов это братья, как их там, Шенкель, вылетел из головы. Создали
1: братья
0: группу, да.
1: И молодцы.
0: Братаны.

0: раньше на новом радио. Реклама. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03-07-2026.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
6: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
7: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Новое радио.
11: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
12: Что было раньше?
13: Ну что, ребятушки, братанов послушаем из Австралии, которые на самом деле не коренные австралийцы, но не суть. Джордж, Ангус, Малкольм. Ангус до сих пор своей походкой колбасит свои там 164 года. Хава!

0: Ну что, дорогуша, финалем под этот проигрыш гитарный.
1: Делай это красиво. Потому что последний трек выбран, но мы не могли обойти эту семью никаким образом. Плюс я обожаю, когда мы в финале ставим что-то очень лиричное и трогательное.
0: Ну а сегодня, как говорится, сегодня сам ты король Бог велел. Лирики. Да, сегодняшний плейлист посвящен семейным узам. Вот и я несказанно счастлив, что я на работе встретил свою жену прекрасную, замечательную, давненько уже, в эпоху коронавируса, можно сказать. И 7 мая, в день радио, вот буквально 5 дней назад, мы стали родителями. Вот. А мы неоднократно были на концертах Агутина. Ну а Агутин, он все-таки пример вот этой, как бы правильно выразиться, в общем, такое ощущение, что их союз был где-то заключен, и их никто не спрашивал. Я про вот эту семью прекрасную. Поэтому люблю Ксюшу, люблю дочку Веру. Все, ЧБР, прощаемся, до свидания.
1: Блин, спасибо вам с Ксюшей за то, что в мире появилась одна такая новая прекрасная Верочка. Ребят, целую вас тоже. Будьте счастливы все.

0: больше на новом радио.
1: Ну что, и о пробках, что ли, рассказывать? О погоде? Да ни в коем разе,
2: ну,
1: ребятушки.
2: Ребят, завтра же не о потеплении, а пробки. И
1: слава
2: Богу. В Москве всегда есть все.
1: Да, касаемо финала выпуска, следующие артисты, они семьей не стали.
2: Но
1: и может
2: были.
1: Быть, да, мутки были серьезные, и драма была серьезная. И, собственно, благодаря этому, возможно, не состоявшемуся семейному союзу состоялся фантастический суперхит, который их вывел на новую орбиту. Опа.
2: Я очень рада, что мы его все-таки поставили. Кстати, Гвен Стефани выглядит до сих пор потрясающе.

0: Олег дозвонился из Омска, и я подумал, блин, я, наверное, какой-то это глухая тетеря. Думаю, может быть, он звонит из метро, и поэтому плохо слышно. Но нет, выяснилось, что я просто реально глуховат. А вот так вот работаешь в наушниках целый день, и в ушах ничего не остается. Но все отлично у Олега со слухом, потому что песню он услышал и набрал. Олег, привет.
1: Да, привет.
0: Расскажи, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы 2000 рублей вот так вот раз и отправились на твой мобильный телефон?
1: Да, услышал песню, набрал номер. Сохранить телефон надо, номер, чтобы быстро набрать.
0: Вот это вот правильно. А номер помнишь или ты его сохранил и как-то так вот?
1: Ну, я помню, 495-232-632.
0: Да, ты просто прям... Слушай, а ты помнишь номера своих друзей, вот чей-нибудь? На память.
1: Ну, в основном родственников только, друзей не так, не особо.
0: К друзьям сейчас даже когда...
1: всех.
0: Когда в квартиру приходишь, к подъезду, все время звонишь, спрашиваешь, какой номер квартиры-то у тебя?
1: Или да, ты...
0: да,
1: есть.
0: Да? Нормально, ну все, значит, все в одной лодке. А как вообще вечер проходит?
1: Вечер проходит в рабочей обстановке, работаем.
0: Слушай, и зарабатываем 2000 рублей. Опа, тебе бонусом к сегодняшнему доходу. Все.
1: Спасибо, спасибо большое.
0: Все, продолжаем наблюдение. А чем занимаешься сейчас? Можно об этом говорить всей стране или...
1: Да можно, работаю курьером.
0: Ага. Ну все, двушечка улетела. И счастливого пути.
1: Взаимно вам хорошего вечера.
0: Спасибо, спасибо, спасибо, Олег, счастливо. Так, ну что, как известно, ребята, которые работают в службе курьерской доставки, они, в принципе, миллионеры, но и 2000 рублей тоже лишними не будут. Поэтому, как только услышите сегодня братьев Гаязовых, вот прям как Олег, 8-495-232-1632, дозвонились, двушечку получили, ну и дальше отдыхать.
2: Зацепи новинку на новом радио.

0: Никита.
1: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
2: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
1: В гостях у меня певица Юля Савичева.
3: Привет.
1: Юля, привет. Бывают вообще случаи, вот можешь мне рассказать, когда ты можешь на кого-то наругаться, накричать?
3: Я в жизни бываю плохой девочкой. Ну, сначала, конечно, я поговорю с человеком.

0: Да это бывает матом.
1: Должна была показать ребенка, была на обложке. И вы очень долгое время отказывались и не показывали.
0: Так. Было, я помню, только то, что мы с моим мужем заранее сказали, что ребенка мы не будем показывать. Макс об этом знал. И как хотите это называйте, но это выбор каждой семьи.
1: А как ты относишься вообще к хейту в свою сторону?
0: Скажи, пожалуйста, а зачем вот эти грязные трусы вываливать наружу?
2: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дочь. 18+.

Всем привет! Это моя Мишель. Встречайте наш новый трек с Бастой «Если я буду танцевать» на новом радио.

0: простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио «Сбербизнес» представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Знакомьтесь, Маша. Начинала с одной уборки в неделю, просто помогала соседям. Когда решила превратить это в бизнес, денег на рекламу не было. Тогда она внедрила для себя простое правило. После каждой уборки оставлять клиентам маленький чек-лист «Уже сделано», а еще просила их записать короткий видеоотзыв прямо на телефон. Эти ролики Маша с разрешения клиентов выкладывала в местные группы и в свой канал. Живые люди, настоящие эмоции, конкретные адреса. Через 2 месяца у нее стояла очередь на неделю вперед. Лайфхак. Не просите клиента написать отзыв. Помогите ему его создать. Кстати, сегодня Маша участник программы лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио. У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают

0: Мани на YouTube, ВК-видео и Рутюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
1: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мот. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
2: Новое радио.

0: начинается.
1: К сожалению, не всегда это так. Даже у красивого начала всегда бывает конец. И это же относится к дискографии группы «Звери». Да, пару дней назад на концерте в Лужниках лидер группы Рома Зверь сказал, что все, новых песен «Звери» больше выпускать не будут. Ну а старые от нас никуда не денутся. Согласись?

0: час ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Ну, Макан же дембель скоро. Наверное, как-то заявит о каком-нибудь туре. Так, ладно, я же заявлю о том, что 20 минут, суперхиты, суперновинки. Да каких 20, 30, 40, 50? Все оставшееся время только они.

Очаровательное явление Airbox. Жажду напомнить под него о нашем суперприложении Radio Hub. Скачивай, если соскучился по утреннему шоу 1+1. Там есть все в этом Radio Hub. Там и можно ЧБР переслушать, и Эвиленд можно переслушать. Загружая Radio Hub в своем магазине приложений и будем поблизости. Новое радио, суперхиты, суперновинки. 12.

Песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Нет уж, дудки, пора собираться. Значит, на ход ноги вбил в поисковике главные позитивные новости за 17 августа и ни одной не получил. Здрасте, приехали. Угу. Не надо скроллить ленту перед сном.
1: Оставь меня.
0: Короче, ничего в этой ленте для приятных сновидений ты сегодня не отыщешь. Для приятных сновидений вообще в идеале за час до коечки вырубить телефон, чтобы его рядом не было, экраном он не светил. А приемничек пусть работает, хоть и без ведущего. До сего момента за саундтрек отвечал Данил Михайлов на новом радио. Ушел из катертью.

0: тебе, братцы, сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Новое радио.

6 до 8 вечера на Новом Радио.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: радио.
1: Новое. Ты так любишь говорить. Паузами.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л, номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга с

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Дэниэла есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: В пустоте слышу слова.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Их не слышно, их не видно, и никто не бесит в 7 утра.
1: По факту.
0: Но 31 августа они вернутся. И да, они уже что-то для вас планируют.
2: В новом сезоне вводим рубрики, ведем эфир в хорошем настроении. Да. Я вовремя прихожу всегда.
3: Песни форматные только
2: абсолютно.
3: Ставим.
2: Абсолютно.
3: Мото,
2: никакого рэпа.
3: Полина Гагарина прозвучит. Нет. Наконец-то. Кто?
2: Только
3: Мари Краймбрери.
2: Да, и обязательно принимаем звонки за эфир.
3: Да, чтобы адекватный человек был в эфире.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Не

Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.nuradio.ru.

вопросы? Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы делаем.

теперь все те, кто носил на руках. Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.